New and fresh music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. Джек О, Джастин Джессо, Peace Side.

Power Hit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. Hit Music.

8.07. Любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Smash Beat Real Broken Angel.

0: turn up your stereo.
1: You're listening Power Hit Radio.
2: Power Hit.
1: 104.5 FM. Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
3: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
4: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Swedish House Mafia и Luke Kelly. Happiness is so sad.

Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. You're listening to Powerhit Radio. New and fresh music.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: listening. The best music.
1: Radio.
0: Radio station.
1: Power Hit Radio.
2: В Мурманске 5 часов. Реклама.
3: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-Сити».
4: Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.
0: Radio.

0: and fresh music.
1: Power Hit. Power Hit Radio.
2: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
3: Toby Rose, Two Pilots и One Trick Pony. Chemical.

0: Powerhit Radio. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Северное лето. Оно такое разнообразное. Как музыка.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. Радиоприемник на 104.5.

0: station. This is Power Hit Radio. 6 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новый летний час, новые песни и новые события вместе.

0: добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Один против сна.

Если вы, друзья, только что проснулись, еще не можете осознать, где вы, кто вы, что вы, в голове только один белый шум, не надо отчаиваться. Вы такой, такая, не одни. Я, как минимум, с вами. Итак, до 11 утра я с вами. Зовут меня Вячеслав Каверин. От души приветствую всех настроенных на 104.5. Это утреннее шоу на Power Hit Radio. Сначала один против сна, потом круиз-контроль, а потом и двое со сном начинают бороться. Сегодня знаменательный день. Сегодня в борьбу со сном должна вступить Катя Новикова. Волнуюсь. Впервые за все это время, что я последние две недели работаю в эфире, ко мне присоединится женщина в борьбе со сном. Но ничего, мы как-нибудь обязательно справимся. Главное, вы оставайтесь здесь на 104.5. Будет много интересного. Ну и прежде всего, отличная музыка.

Часов и 10 минут в Мурманске. Как говорится, проснулся сам, разбуди соседа. Музыка Power Hit Radio это очень хорошо умеет делать. Ну и не только музыкой, мы здесь сильны-сильны различными разговорами. Как всегда, с 8 до 9 утра в круиз-контроле нас будет интересовать не только то, что происходит на мурманских дорогах, но и кое-какие ответы на кое-какие вопросы. Сегодня говорить будем о том, что греет сердце и душу любого россиянина. Слово «скидки». Но эти скидки не самые, скажем так, приятные. Оказывается, друзья мои, есть предложение в недрах Госдумы вернуть скидку при оперативной оплате штрафов на уровень 50%. Если кто-то вот только что проснулся, как я уже говорил, в голове белый шум и не может осознать, кто он, что он, с 1 января 2025 года эту скидку отменили и сделали на уровне 25%. Но, с другой стороны, продлили срок действия. Скидки 30 дней, а не 20 дней, как было ранее. Так вот, говорят, что надо вернуть 50%. И сегодня в связи с таким поворотом внезапным, разворотом, я бы даже сказал, хотелось бы спросить у всех вас, настроенных на волну Power Hit Radio, сколько штрафов вы уже успели оплатить в этом году по сравнению с прошлыми годами? Их количество выросло или снизилось? Ну и как, по вашему мнению, стоит поступить со скидкой? Может быть, ее нужно вернуть? Может быть, совсем отменить? Зачем она нужна? Скидка на штраф. Ну или оставить все как есть. Те самые 25% и 30 дней срок, когда можно платить именно 25% скидкой, а не полный размер штрафа. Пишите об этом на стене нашей группы ВК. Пишите через сообщение сообществу. Прямо сейчас можно даже написать через наш сайт или наше приложение. Ну и с 8 до 9 утра мы вернемся к этой теме обсуждения гораздо плотнее. А сейчас готовимся к рассказу о погоде. Там, друзья мои, есть к чему готовиться.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Один против сна. На Power Hit Radio.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Давайте начну с хорошей новости. Сегодня очень тепло. Ночью тоже было тепло. Я, честно говоря, не припомню, чтобы я в августе приходил, и на термометре было плюс 15 градусов. На студийном термометре. Синоптики менее уверены в этой цифре, в этом числе плюс 14, говорят. Ветер юго-западный 4,7 метра в секунду. Честно говоря, я и такого ветра на улице не заметил. Там очень тихо и спокойно. Пока что. Облачная погода ожидает нас с вами в течение сегодняшнего дня. На прояснение надеяться не стоит. Временами дождь еще и будет добавлять. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха так и останется вот в этом районе 14-16 градусов. Ну, а что нас ждет завтра, это, конечно, надо пережить. Вот завтрашний день надо пережить. Это просто. Я могу сказать только такую фразу. Очень много дождя на завтра обещают. К нему в добавку еще будет положен в нашу тарелку и сильный ветер. Ну, впрочем, достаточно осенняя такая погода. Мы уже начинаем потихоньку к ней готовиться. Но об этом подробнее, конечно, в свое время. Сейчас пока еще утро понедельника. Сегодня в течение дня облачно. Временами дождь, 14-16 тепла. Спонсор прогноз погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей. Используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру и П.О. Осипов Илья Олегович, Огрнип, 314-511-011-2300-14.
0: На Power Hit Radio. Один против сна.

0: «Нежный заряд».
1: 7.25 в Мурманске. Добро пожаловать. Наш сборник цитат, радиоцитат. Хотя, конечно, не все эти цитаты были произнесены в те времена, когда существовало радио. Итак, друзья мои, что-нибудь, что взбодрит вас с утра, заставит, может быть, чуть-чуть улыбнуться, а кое-что, может быть, заставит и задуматься. Уильям Фезер, американский издатель, автор и предприниматель из Кливленда, однажды сказал: «Раннее утреннее веселье может быть чрезвычайно раздражающим». И... конечно, я понимаю, в этой связи многие утренние ведущие тоже могут раздражать. Поэтому постараюсь слишком сильно не веселиться, ибо надо двигаться дальше. Следующая, скажем так, цитата, следующее мудрое изречение от Бенедикта Спинозы. Ну, я думаю, многие слышали это имя и фамилию, но это не какой-то мафиози, это Бенедикт Спиноза, нидерландский философ. Так вот, следующее изречение, оно вступает в полное противоречие с предыдущим. То бишь, как-то нельзя совместить одно с другим. «Если хочешь, чтобы жизнь улыбалась тебе, подари ей сначала свое хорошее настроение», сказал однажды Бенедикт Спиноза. И вот тут мы вспоминаем прошлое, ну, цитату, прошлое изречение: «Раннее утреннее веселье может быть чрезвычайно раздражающим». И тут надо выбрать что-то одно. Либо ты раздражаешь людей, либо ты хочешь, чтобы жизнь тебе улыбалась. Ну, и обещал я, что кое-что заставит вас задуматься. Вот, пожалуйста, за задумчивость сегодня отвечает Максим Горький. «Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд, даже самый грубый, возвышается до творчества». Буду пытаться возвысить свой труд до творчества. Очередная вершина этого творчества будет взята минут этак через 10 в рубрике «Полярный эспрессо». А пока настоящее творчество настоящих творческих людей. Наша музыка.
0: «Нежный заряд».

0: Реклама.
1: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
2: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги, Ленина 65, телефон 608060, юргарант51.рф.
1: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
1: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
1: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
1: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.

0: Полярный эспрессо.
1: Виктор Цой, тем, кто ложился спать, желал спокойного сна. Ну а тем, кто садится завтракать, я желаю приятного аппетита. Это рубрика «Полярный эспрессо». Гастрономические новости. Может быть, кое-какие гастрономические крайности сегодня будут. Но начнем с новости. Торговая сеть «Перекресток» совместно с кафе «Excellent», какое потрясающее название, провела исследование культуры завтраков в России. Оказалось, что почти 40% опрошенных иногда вынуждены отказываться от утреннего приема пищи. И хочется, друзья, воскликнуть: не надо так. Главная причина — нехватка времени или нежелание готовить. Об этих причинах заявили 62,5% опрошенных, а также отсутствие чувства голода, около 33% не испытывают голод утром. При этом в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах завтрак пропускают чаще. Несмотря на это, почти 78% респондентов признались, что пропуск утреннего приема пищи негативно сказывается на их самочувствии и продуктивности в течение дня. Я не удивлен, друзья. Нельзя пропускать завтрак. Уже каждый пятый россиянин завтракает вне дома, 21%. Более четверти из них, 26,3%, покупают готовые завтраки в супермаркетах или заказывают доставку. А почти 17% предпочитают кафе и рестораны. Вот теперь мы знаем, кому на Руси жить хорошо. Кто завтракает в ресторане. Ну а следующим пунктом нашего радиоменю понедельника будет рассказ о молоке. Замечали вы наверняка, что молоко одной и той же жирности, но разных марок, на вкус совсем не одинаковое. Так вот, технолог Алла Новокшанова из фитспитания и биотехнологии объяснила, в чем дело. Если вы думаете, как расшифровывается ФИЦ, это Федеральный исследовательский центр. Так вот, в первом случае, точнее, во-первых, у каждого из нас генетически разное количество вкусовых рецепторов. Кто-то просто острее чувствует молочные нотки, кто-то менее остро. Так или иначе, все люди разные. Наверняка все слышали такую фразу. Так вот, языки и вкусовые рецепторы на них тоже разные. Во-вторых, огромную роль играет то, чем и как кормили корову. Молоко от животных, которые пасутся на лугах и едят сочные травы, получается куда вкуснее, чем от тех, кто весь год стоит в стойле, ну и, соответственно, питается, чем дадут. А с технологической стороны все упирается в жирность и температуру обработки. Вкус и аромат сидят именно в жировой части молока, поэтому чем жирнее молоко, тем оно насыщеннее. Ну, а обезжиренное часто кажется водянистым и пустым. Плюс, чем сильнее нагревали продукт при пастеризации, тем больше появляется новых соединений, и вкус становится ярче, как утопленного или кипяченого молока. Вот так просто объясняются все эти различия на полке магазина. Вот так просто мы сегодня еще одну загадку из нашей с вами жизни убрали. Осталась только одна загадка. Она будет загадана в рубрике «Откуда звук?». Это будет около 7 часов 50 минут. Готовьтесь к нашей первой радиоигре и, разумеется, готовьтесь выигрывать.
0: Полярный эспрессо.

0: Реклама на Power Hit Radio. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловы 14.
1: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
2: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствует скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк», «Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-300-70-27.
3: Встал, потянулся, поел и проснулся. Один против сна.

0: Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора парк», «Северное сияние», «Мотосап» и «Мотовесельные туры». Друзья, на улице зарядил дождь, но это наших планов никак не отменяет. Прямо сейчас планируем поиграть, и вы прямо сейчас можете дозваниваться 488-448, дабы принять участие в этой радиоигре. Самой ранней, самой утренней. И вот уже есть те люди, которые дозвонились. Алло, здравствуйте.
1: Алло, доброе утро.
0: Как зовут вас?
1: Алексей.
0: Алексей, очень приятно, что, во-первых, что вы Алексей, во-вторых, что находитесь в хорошем расположении духа. Это прям по голосу чувствуется. В понедельник проснулись и сразу... Итак, прямо сейчас будем слушать кавер-версию известной композиции «До боли знакомой». Вот я всегда обычно говорю фразу «До боли знакомый мотив», но в этот раз исполнительница кавер-версии пошла настолько далеко, что она и мотив немножечко изменила. Возможно, слова вам что-то скажут. Я сразу так намекаю, что лучше слушать слова, чем мотив. Ну и если ничего это не напомнит, творчество никакой известной вам ранее группы или исполнителя, или исполнительницы, я обязательно дам варианты ответа, кто же это мог исполнять в оригинале. Готовы, Алексей, послушать?
1: Да, конечно.
0: Поехали. Поехали.

0: что, узнали? Кто это поет в оригинале?
1: Эйсел Бейс.
0: О, какой молодец сегодня! Алексей, это абсолютно верно! Супер! Действительно, британская инди-поп-исполнительница Ella on the Run, так зовут эту певицу, и она сказала, что у меня идея появилась записать современную интерпретацию этой композиции. С детства любила, говорит, оригинал, но решила подчеркнуть не танцевальную, а мрачную сторону текста. В результате бодрый евроденс-хит, ну как евроденс, скорее регги, превратился в атмосферную композицию с вот такой вот электроникой, глубокими синтезаторными партиями, спокойным вокалом. Ну а как эта песня звучала в оригинале? Если вы, друзья, не догадались, что это за трек, вот, пожалуйста. Вышла в 1992 году, стала мировым суперхитом, что на самом деле удивительно. Опять же, я никогда не устаю повторять, что за океаном не очень любят и не очень ценят европейских исполнителей. Давайте вспомним просто тот факт, что половина американцев даже не знает, кто такие Prodigy. Вот. Но Ace of Base там прогремела, вошла в топ-3 американского Billboard Hot 100 и разошлась многомиллионным тиражом, став одним из самых успешных европейских поп-синглов 90-х годов. Алексей, я вас еще раз поздравляю. Оставайтесь на линии и, конечно же, за эфиром я на этой самой линии расскажу, как вы сможете получить свой приз. Напомню, друзья, разыгрываем мы сегодня, это, конечно, не последний розыгрыш, поход в парк животных на двоих. Сертификат на посещение парка животных на двоих. Ну, а спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». Хочется приключений? Выбирайте мото-саб-тур на квадроцикле и сапе или мотовесельный на квадроцикле и лодке. Сначала вы покоряете дорогу на квадроциклах, а добравшись до озера Кильдинское, пересаживайтесь на сабборд или лодку, чтобы насладиться красотой природы. Цены от 5000 рублей. myaurora51.ru 911 370 27.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Пауэр-хит-радио.
3: Место у второго микрофона перестало пустовать. Здесь Максим Байков. Здравствуй, Макс.
4: Да, Слава, доброе утро. Как что, тебе как такое там? Утро?
3: Да, я там без дождя доехал.
4: А я вот тоже. Как? Да, я тоже, успел. Да, успел. Но если вы еще дома, вы не успели, зонт, кепочку, что там, чем можно шевелюру
3: капюшон
4: прикрыть. Если она есть, если нет, то это тоже неприятно. Знаете, когда затекает прямо в спину хлысины-то. Ну да ладно, это все...
3: Да не все таким могут
4: похвастать. Это мелочи. Не, я и говорю, что кепочку, зонтик, а вот у кого нету, там можно и так пробежать. В общем, начинаем наш понедельничный эфир. Спонсор программы ИП «Савинцев Алексей Николаевич». Ярмарка «Медовый спас» с 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-экспо», проспект Кольский, 51.
3: Итак, друзья, впервые за много, скажем так, за большой промежуток времени раздались голоса о том, чтобы что-то для людей хорошее сделать. Предложили вернуть скидку в 50% на оплату штрафов за нарушение ПДД. Напомню, эту скидку примерно полтора года назад, чуть больше, отменили и сделали скидку в 25%. Не 50, а в 25. Зато продлили срок. Раньше было 20 дней на оплату штрафа со скидкой.
4: Это сколько времени-то прошло?
3: Ну, вот почти, я сказал, полтора года.
4: Полтора года,
3: чуть
4: да?
3: Чуть больше.
4: Оказалось, уже вечность.
3: Да. При этом, кстати говоря, когда в Госдуме предложили вернуть ту самую скидку 50% на оплату штрафов, сказали, что нет. Сохраняем норму о том, что эта скидка не может применяться при грубых нарушениях ПДД.
4: Ой, да это все понятно, но это все слова, потому что мы же понимаем, в какой период произносятся эти слова и что впереди ждет тех самых депутатов, которые так и хотят обратно вновь оказаться в этом теплом мягком кресле. Особенно, когда ты это предложение от депутата, мы не будем его называть, но, в общем, человек, который вот по автомобильной тематике выстреливает новостями каждые 3 месяца, что-то от него дослышно.
3: Я думаю, даже какие-то чаще.
4: Там, не, ну так, чтобы выстреливает. Так-то, понятное дело, все, что он говорит, там можно записывать и дальше уже красным маркером. Чук-чук-чук-чук. Но...
3: Неуд.
4: Да, это... Неуд, там уже все. Тех, кто не ходит, их наказывают. В общем, любопытная ситуация. Вряд ли, конечно, все это сбудется. Хотя, с другой стороны, вот за полтора года что-то да изменилось. Единственное, что в доводах вот этого депутата не было статистики. А поменялось ли у нас аварийность, что по штрафам стала ли падать собираемость, ну, в смысле, оплачиваемость. Уже их не собрать-то достаточно тяжело. Тебя даже если ты сотню штрафов накопишь, тебя все равно изыщут, изымут у тебя все, что было,
3: тем
4: чтобы
3: менее
4: оплатить эти штрафы. Ну, в общем, это такая история. Редко кому в наших условиях удавалось проскользнуть, получить штраф и не оплатить его. Но мы сейчас не об этом. Мы предлагаем вам подвести промежуточные личные итоги, сколько штрафов вы уже оплатили в этом году по сравнению с прошлыми годами. Их количество выросло или снизилось. Ну, вот по сравнению, вспомним, да, когда была и скидка, потом, когда скидки не было. Вот эти ощущения надо сравнивать, пожалуй. Потому что, знаете, если раньше ты там в 200 рублей обходился, а потом скидка ушла и стал платить в 2 раза больше.
3: Да?
4: И вот такое... такая структура изменений у нас может произошла быть полтора года назад. Так вот, скидку нужно, как вы считаете, вернуть, отменить или оставить как есть? Именно такой широкий, открытый вопрос у нас, потому что, с одной стороны, если все это сильно влияет, хотя очень сомнительно, на безопасность, то почему бы и вообще все не отменить? Никаких скидок, да.
3: Сразу
4: а если
3: размер
4: это не меняет, так а что тогда вообще происходит? В общем, давайте разбираться, ждем от вас сообщений. Кроме того, если что-то видите на дорогах, 488-448, также работает наш сайт. Сообщения там можно отсылать, плюс обычные письменные голосовые через приложение. И в группе ВКонтакте у нас запущена тема, смотрите.
3: Комментируйте.
4: Комментируйте, фотография там моя, но совсем не свежим штрафом. Ну, а своих штрафов...
3: Со скидкой оплатил.
4: А ты посмотри на дату. В общем, мы к этой теме лично еще вернемся.

0: В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Вот мы встречаемся не только на светофорах. Люди встречаются, знаете ли, на перекрестках. И получаются штрафы. И вот на эти штрафы есть у нас скидка. В Госдуме предложили вернуть скидку в 50%. Хотя буквально полтора года назад, с 1 января 2025-го, эту скидку отменили. Сделали скидку всего лишь в 25%. И вот теперь снова хотят вернуть старое. Для чего? Зачем? Пытаемся сегодня разобраться.
2: Для того, чтобы поднять тему.
1: Себе плюсик в карму.
2: Плюсик, ну не знаю, в карму. Плюсик на предстоящих выборах, очевидно. Именно поэтому эта тема поднимается. Мы с вами сегодня практически про это, только в другом немножко, под другим углом посмотрим. Спрашиваем у вас, сколько штрафов вы уже оплатили в этом году по сравнению с прошлыми годами. Это количество выросло или снизилось? Стоимость-то, понятное дело, скорее всего, даже если столько же у вас штрафов, стали платить больше, почти в два раза. Скидка. Главный вопрос. Нужно вернуть, отменить или оставить все как есть? Пишите нам. Вот Сергей пишет.
1: Ага. Кэшбэк давайте введем. Больше штрафов платил, больше денег вернулось. Ну, кстати, нормально. У тебя как бы мотивация есть платить штрафы.
2: Это переделка системы. Тут есть определенная логика, да. Потому что если мы отменяем скидку, но вносим кэшбэк. А, кстати, знаете, как кэшбэк называется у белорусов?
1: Как?
2: Манибэк.
1: Манибэк, окей.
2: Очень интересно, я никогда не понимал, вот как они взяли это, слепили, чтобы кэш не употреблять. Ну, как-то так. В общем, ну, это совсем уже другая история. Это все надо переделывать, логику перестраивать, и это не все так просто. Это задача.
1: Во-первых,
2: перед депутатами следующего созыва Государственной
1: Думы. Во-первых, кэшбэк предоставляют банки. Вы еще пойдите уговорите банки сделать этот кэшбэк. Они вряд ли
2: согласятся. Слушай, ты знаешь, вот вспоминая свои штрафы, и мы вот со Славой беседовали за эфиром, он говорит, ну, а если пропустил там сколько-то, накопил штрафов, если человек ответственный, то пропустить их практически невозможно. У меня, когда штраф прилетает, мне приходит порядка, ну, больше десятка сообщений. Об этом знают все. Все банки прям соревнуются. Кто первый пришлет, заплатите через меня. И поэтому я стал строже. И вот в том числе, поэтому слишком много электронных писем по этому поводу. Я стал строже относиться к себе, строже относиться к скорости.
1: Поэтому забанил нарушение... их
2: все. Нет, нет. У меня вот в этом году лишь единственный штраф, с учетом того, что мы за отпуск только 10 тысяч накатали, считай, до Туапсе, обратно с заездами, переездами там и так далее. И то это, как бы, я понимаю, это было неосознанно, это неловкое движение пальцев как при установке скорости в круиз-контроле. Просто ты тыкнул не в тот момент, потом еду-еду и понимаю, что оп, я говорю, ну вот, все, отсюда нам придет. И это был единственный.
1: У нас тоже был единственный штраф, хотя, конечно, мы проехали меньше, но зато предыдущие три года ни одного штрафа не было. Поэтому по сумме, по километражу наверняка получится то же самое, если не больше.
2: Ну, я жду еще грибной период. У меня это сезонная
1: болезнь. Еще не начались
2: сезонная грибы? Нету. К сожалению, пока нет. Сезонное заболевание у меня – это грибные штрафы, когда ты едешь с горочки на Ниве, как-то разогнался, скорости не чувствуешь, видимо, понимаешь, что тебе чистить эти грибы. В общем, мысли о другом. И каждый год я осенью один да поймаю. Ну, вот будем держаться. В прошлом году, по-моему, да, в прошлом году тоже один также осенью.
1: А, друзья, пишите, сколько штрафов вы уже успели оплатить в этом году по сравнению с прошлыми годами? Их количество выросло или же снизилось? И что нужно, по вашему мнению, сделать со скидкой на штрафы? Отменить, оставить как есть 25% или вернуть 50%? Пишите на стене нашей группы ВК через сообщение сообществу или пишите через наш сайт или приложение. Ну и звоните 488-448. Также не забывайте говорить нам, что происходит на мурманских дорогах. Ну а песня, которая украсит собой рубрику «Автохит», конечно, будет посвящена деньгам. Стивен Санчес поет песню «Chuck the Money». Вот в данном случае «Chuck the Money» можно перевести как «бросай деньги». Ну, выбрасывай, грубо говоря, на ветер.
2: Ногой, с помощью ноги. Ну, вот твоя нога на педали, заметил. И вот таким образом и происходит.
1: Не заметил, как нога дернулась, и выбросил деньги на ветер.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Приглашаем на ярмарку «Медовый Спас» с 12 по 16 августа. В павильоне «Мурман-экспо» участники предложат свежий мед и продукты пчеловодства напрямую с пасек, а также колбасы и мясные деликатесы, соленую и копченую рыбу, сыры, соленья, сладости, орехи, сухофрукты для дома и для души, текстиль, одежда, аксессуары, товары для красоты и здоровья и многое другое. Ждем всех на ярмарке с 12 по 16 августа. Павильон «Мурман-экспо», проспект Кольский, 51.
2: Круиз. Контроль. Коробка передач пинается. Кажется, попал.
3: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
4: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании ЦСМ. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
6: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
5: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
6: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 330-000.
7: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. Армата.

0: Находится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
1: Круиз-контроль.
2: Ярмарка «Медовый Спас» с 12 по 16 августа. Павильон «Мурманэкспо», проспект Кольский, 51.
3: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Помимо дождя, сегодня синоптики обещают еще ветер юго-западный сильный, но я что-то сомневаюсь, что он будет усиливаться, разве что только ближе к вечеру. А пока плюс 14, достаточно тепло. Не все дни на прошлой неделе даже в максимуме столько показывали, а сейчас вот уже в 8 утра плюс 14. Ветер юго-западный 3,7 метров в секунду. Временами будет идти дождь, погода останется облачной буквально до конца дня. И прогноз на завтра тоже не слишком радужный. Сильный дождь, к счастью, для нас он наиболее сильный будет ночью.
2: А знаешь, такой дождь, мне кажется, вот он пахнет августом.
1: Он на что-то
2: намекает, да, его не хватало вот тем людям, которые увлекаются этим видом спорта.
1: Ты имеешь в виду грибную охоту?
2: Конечно, да.
1: Так, ветер сейчас юго-западный, 14.

0: 15 градусов тепла показывает термометр, и синоптики говорят, что самый теплый день в истории 10 августа случился буквально 3 года назад, в 2023 было 27,3. Какая была красота?
1: Помним. Не, ну, 27,3 это
0: уже не красота, думаешь?
1: Это перебор, да, это перебор.
0: А в 2012-м было прохладненько, 3,6 градуса была зафиксирована температура. И я, кстати говоря, 2012 год отлично помню, потому что буквально через пару дней после 10 августа мы с другом и с женой поехали на мыс Нордкап на автомобиле. Я помню, какая дубачина холодно, была, да? Там вообще.
1: И там же еще и ветер сумасшедший. Слушайте, ну, это все как бы хочется сказать, что ненадолго, но вот по самым позитивным прогнозам до среды. Дальше пойдет уже чуть-чуть выше температура,
0: да,
1: но
0: теплее.
1: Вот к показателям 23-го года есть ощущение, что мы уже в этом августе не вернемся.
0: Вот на этом давайте на рассказ о погоде и закончим.
2: Круиз-контроль.
1: Возвращаемся к нашей теме. Мы сегодня говорим о предложении. Ну, точнее, что о нем говорить? Это у нас информационный повод больше. О предложении одного из депутатов. А давайте все-таки обратно вернем скидку 50%. Сделаем людям хорошо. Ну, мы же понимаем, что у нас выборы на носу. Поэтому так все и происходит. И у вас спрашиваем, как ваши показатели? Они за последние годы снизились, выросли по количеству штрафов. И в целом, как вы относитесь к этому? И считаете, их надо все вернуть, все отменить или же что-то другое придумать, пишут нам наши слушатели.
0: Артем пишет: я живу быстро, но остальных правил не нарушаю. В наличии 2 радар-детектора и еще кое-что. Штрафов в аварийных ситуаций нет.
1: Зачем два?
0: Намекает?
1: Зачем два?
0: Это есть такой ералаш, а у меня запасной. На самом деле. Я, честно говоря, не пользуюсь, ну, таким, скажем так, прибором. Вот, вспомнил это слово. Прибором, радар-детектор. Есть прекрасное приложение в любом смартфоне, у которого есть возможность устанавливать приложение. В этом приложении зашиты, грубо говоря, GPS-координаты каждой камеры в стране. Там в базе более 140 тысяч камер. И ты просто едешь, она тебя за 500 метров предупреждает, что там будет впереди камера. Причем очень оперативно эту базу обновляют сами пользователи. Ты можешь сам там ставить метки. В общем, прекрасная вещь. Единственное, что в зонах, где GPS глушат, это все не работает.
1: Все не работает, да. Слушай, я выбрал немножко другую методику. Это проще. Круиз-контроль на 106 и все, и едешь. И тебя вообще и не надо много обгонять. И как-то вот мне так комфортнее. По факту разница там...
0: А сон не тянет?
1: Нет, семечки.
0: Семечки?
1: Конечно. Семечки очень сильно спасают. Тут круглый год их просто мимо обходишь, а на момент, когда ехать, семечки, кофе и все нормально. Нет, а ты знаешь, а ехать что, чтобы у тебя каждые там 4-5 километров вот такой рубец на сердце? Когда ты 150 чалишь и ждешь, когда в тебя такой же прилетит? Не, спасибо. Так вот, дальше комментирует это сообщение Артема. Александр пишет: Артем, вы все равно будьте внимательны. Не стоит так радоваться. У меня за превышение ни одного штрафа. И радары не нужны. Но эти люди выбрали другую позицию. Подчеркивает Александр. Весь город раскопать и навешать знак «Стоянка, остановка запрещена». И в центре города собирают дань. Ну, это, наверное, так работу паркона. Их, по-моему, уже даже несколько у нас в области
0: наконец-то
1: есть. Подсвечивает Александр. Ну, что хочется сказать. Да, ситуация сложная, но она нас готовит к чему-то. К тому, что, в принципе, даже когда все ремонты здесь закончатся, лучше не будет, потому что все ремонты у нас предусматривают выдавливание автомобилистов из центра города.
0: Ну, на самом деле, уже достаточно давно знаки на центральных улицах города, которые идут перпендикулярно проспекту Ленина, ну, всяческие улицы, такие как Комсомольская, такие как Егорова, наша любимая, Дзержинского и так далее, там уже давным-давно стоят знаки: по четным числам на одной стороне нельзя, по нечетным числам на другой стороне нельзя парковаться. И вот я сейчас заметил, вот за то время, что стал ходить...
1: Что это? Стало работать?
0: Стало работать, да.
1: Дорого,
0: выйдешь на Егорова с утра и смотришь, какая широкая. широкая улица, когда там никто не паркуется. И так далее. А раньше там же все забито было машинами.
1: Слушайте, ну давление определенное, согласен с Александром, есть. Надо как-то больше соображать головой, наверное, думать сильнее, когда хочешь где-то припарковаться. Сейчас уже за бесплатно это мало где можно сделать, я имею в виду, так, чтобы штраф не прилетел. Слава богу, у нас все равно не как в столице, где практически все места платные. Но единственное, когда ввели в Санкт-Петербурге, я помню, это произошло там несколько лет назад, и раньше было в центр, допустим, какой-то музей с детьми, ты хочешь приехать, чтобы не тащить их, чтобы они не засыпали в метро, потом просыпались в метро, вот так вот с несколькими...
0: Как в песне группы «Високосный год».
1: Пересадками, да. Вот. И тогда на автомобиле. И помнится, это было проблематично, потому что реально негде встать, везде машин очень много. А потом, когда ввели платную парковку, ты в интернете хоп-хоп смотришь, набрал, то все это дело оплатил, и мест сразу стало много. Я думаю, что, к сожалению, мы вот к этому, ко всему двигаемся, но поживем, увидим.
0: Александр вот замечает, у нас еще по-божески. В Москву заехал за синюю штрих-линию, не оплатил стоянку в течение 5 минут. Штраф. Камеры, камеры, камеры. Вот так вот.
1: Ну, у нас тоже камеры.
0: Но они своеобразные камеры. Но пока еще не на все виды нарушений. Друзья, спрашиваем у вас сегодня, сколько штрафов вы уже успели оплатить в этом году. По сравнению с прошлыми годами, количество этих штрафов выросло или снизилось, а сумма конкретная? Допустим, штрафов может быть побольше, а сумма в результате меньше из-за того, что...
1: Каким образом? Или наоборот. Ты так сделаешь.
0: А вот другие нарушения. Допустим, в прошлом году ты на красный в основном ездил, а в этот раз просто превышение скорости.
1: В этот раз надо бы это, права у тебя забрать. Да. Действительно, в ноль все.
0: Вышел. В общем, пишите и по сумме, и по количеству штрафов. Ну и как, по-вашему, скидку на оплату штрафа нужно вернуть, отменить или же оставить как есть 25%.

0: Собрался налево? Не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Приглашаем на ярмарку «Медовый Спас». Разнообразие сортов свежего меда. Вкусные продукты, рыбные, колбасные изделия, сыры, соленья, специи, сладости к чаю, орехи, а также домашние принадлежности, товары для здоровья, одежда и аксессуары. Только 5 дней с 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-Экспо». Проспект Кольский, 51. Подробнее в группе ВКонтакте «Мурман-Экспо».
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
3: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 0015.
2: Компания «Консультант ИТС».
4: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж 55 11 11.
5: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
6: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
0: Круиз-контроль.
1: Ярмарка «Медовый Спас» с 12 по 16 августа. Павильон «Мурман-Экспо», проспект Кольский, 51.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Сегодня мы обсуждаем штрафы, сколько вы их уже успели наполучать.
1: Считаем, сколько у вас. И вот у нас за эфиром поговорили с Виктором. Давайте послушаем его историю. Она достаточно поучительная, потому что это направление в этом году в топе у мурманских автомобилистов. Так точно для поездки куда-то.
2: В июле мы ездили в Республику Беларусь, не проверили, да, а у них, оказывается, не плюс 20 километров погрешность, а плюс 10 километров. За время, там, 3 недели, я собирал 17 штрафов, и перед тем, как выехать перед границей, меня остановили, пригласили специальный такой автомобильчик, они вышли мне в общей сложности штрафов на где-то 24 тысячи на наши. Но так как я отказался сразу платить, они у меня забрали права и выдали временные. Вот такая у меня история.
1: Да, история, как говорится, с продолжением, и она еще не закончилась, потому что сейчас Виктор выясняет, как все это сделать. Дело в том, что... Но сразу отмечает, говорит, такие, мы как будто с этими ребятами прям друзья. Очень вежливое и культурное обращение.
0: И прям забрали права.
1: Позитивное. Ну, видишь, отказался платить. У меня есть среди знакомых история, когда человек не отказался платить, и у него были эти деньги с собой, и он быстро там все дело оплатил. И как бы права не забрали, но там он тоже, это, знаете, это было лет 5 назад, и это было 35 тысяч рублей. Прям очень больно. И он тоже...
0: Но человек ехал в отпуск, он... у него это деньги были.
1: Не ожидал. В общем, запомните, в Беларуси плюс 10 километров в час, знаков с ракет очень много, много где даже и 30 километров в час. Вот просто ешь, деревеньку какую-нибудь въезжаешь, знаки действительно есть, сотрудников действительно очень много, и практически на всех трассах выезда есть такие специальные пункты. Они, как правило, либо передвижные, либо оборудованные. Но, в общем, если ты ездишь, не нарушаешь, то для тебя их не существует. А вот если вот так вот попадаете, то тогда система работает, будьте осторожны и внимательны. Дальше потом, как возвращать из Беларуси свои права, вопрос большой. Надеюсь, потом когда-нибудь, когда Виктор ест, когда закончится история, напишите
0: нам расскажет.
1: Да, как этот механизм работает.
0: Давайте почитаем и другие сообщения. Август написал, что скидку нулевую нужно вернуть. То бишь вообще никаких скидок. Вот у нас первый противник скидок появился. Но, правда, свою позицию Август никак не обосновал.
1: Хочу,
0: чтобы не было никаких скидок.
1: Слушайте, с другой стороны, вот Андрей пишет, звучит так, словно нарушайте почаще, мы вам скидку сделали, 2 нарушения по цене 1.
0: Логично.
1: Видимо, депутаты устали платить полную стоимость, вот и решили вернуть скидку, думает Андрей, и пишет, я даже помню, как они по телевизору рассказывали, что вот едет старый человек, пенсионер со старым телефоном на старом москвичей, и тут ему прилетает штраф, что он 150 ехал, а денег у него нет на оплату, и в целях заботы о таких бедных людях они вводят скидки. Вот, честно говоря, да, тут припоминается такая история в обосновании вот той скидки, которую вводили 50%.
0: Серьезно?
1: Когда, да, но это было очень давно.
0: А вы уверены, что старый москвич 150 потянет?
1: Ну, это же все разговоры. Не, вот в этом-то и дело, что якобы он не ехал, а каким-то образом, в общем, как-то пытались вот это обосновать. Жалко, что у нас нету четкой связки по поводу количества таких нарушений фиксируемых, да? Не обязательно, нам деньги не надо, мы сами посчитаем количество нарушений и статистики, что у нас там меняется, растет, не растет. Стали лучше ездить люди, когда отменили 50-процентную скидку?
0: Вот это вот хотелось бы знать.
1: Это риторический вопрос.
0: Начальника транспортного цеха.
1: Да, но начальник транспортного цеха
0: безмолвствует. Мы сегодня, друзья, спрашиваем и призываем вас не безмолвствовать, как начальник транспортного цеха, сколько штрафов вы уже успели оплатить в этом году по сравнению с прошлыми годами? Как вам кажется, их количество выросло или снизилось? Ну и что делать со скидкой на оплату штрафов? Отменить, оставить как есть 25% или вернуть 50%? Пишите на стене нашей группы ВК через приложение, через наш сайт. Не забывайте звонить 488-448, ну и сообщение сообществу в ВК тоже пишите.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Приглашаем на ярмарку «Медовый Спас» с 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-Экспо». Свежий мед и продукты пчеловодства, продукция монастырей и подворий, рыбные и мясные деликатесы, сыры, соленья, сладости, одежда и аксессуары, товары для красоты и здоровья и многое другое. Павильон «Мурман-Экспо», Кольский 51. Работаем с 11 утра. Подробнее в группе ВКонтакте «Мурман-Экспо».
0: Круиз-контроль.
2: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Молле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманская Ленина, 52. ОГРН 113-519-001-07-79.
3: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. geelyomega.ru.
4: Кто не работает, тот ест.
5: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302, Коминтерна 7.
6: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат, всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саидкулович, Агрнип 321-519-400-143-34.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
0: Круиз-контроль.
1: Ярмарка «Медовый Спас» с 12 по 16 августа. Павильон «Мурман-Экспо», проспект Кольский, 51.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Фейс-контроль на волне Power-Hit Radio. Сегодня обсуждаем ваши штрафы. Сколько их уже успели с начала года получить? Есть ли ощущение, что стало их больше у вас? Или же меньше? Вообще, как, в какое сравнение они идут? Или ни в какое сравнение не идут? Ну и, конечно же, спрашиваем, стоит ли вернуть скидку 50% или оставить текущую 25%. Можно вообще все скидки отменить? Есть у нас и такие мнения.
1: Да, полярные. Алексей пишет, штрафы у меня были, есть и будут. 99% за стоянку, остановку. Что поделать, если градоначальники не желают расширять дороги, убрать знаки, а пешком ходить я не желаю.
0: Александр, кстати, в ответ Алексею прибудет конкретный пример. На Шмидта за стоянку 3 штрафа, на Папанина 1 штраф за стоянку, писал «Я беду в ГИБДД», что этот знак на Папанина «Стоянка почетным запрещена», ну не к месту. На что получил ответ, что они не занимаются развешиванием знаков.
1: Да, действительно, это все...
0: А кто тогда развешивает?
1: Слушай, это город занимается, а потому так. Что город планирует, где что должно быть, меняют схемы, переставляют знаки. Ну, естественно, это я вот быстро говорю. Угу. Все это делается постепенно. Если мы возьмем карту, допустим, была бы такая. Я думаю, она у них есть, там, 5-летней давности. И то, что сейчас у нас со знаками и со всем остальным, то мы увидим, движение там осуществляется. Что-то мы где-то замечаем. Схемы там меняются, и, соответственно, знаки. Единственное, что это не всегда попадает под наше желание. Угу. Желания у нас простые, да?
0: Ездить как хотим.
1: Ездить как хотим, останавливаться где хотим, и за это ничего не платить. Тут все просто.
0: Конечно.
1: Но так, к сожалению, не бывает. Жалуемся мы почему? Да потому что помним те времена, когда так было.
0: Виктория пишет. Доброе утро. Скидку на штраф 50% надо возвращать. В этом году ехали по трассе М4 Дон. Мало того, что платка, так еще и камеры на скорость. Один словили штраф в Тульской области, потому что пропустили переход знака от знака 110 до 90.
1: Да, ну, на трассе М4 Дон, вот мы тоже там ехали, такие вещи случаются. Ну, я вот вроде как все уловил, потому что и ехал. Там, где 130, да, вот эти 110,
0: они
1: вижу,
0: дают.
1: Говорю 130.
0: Ну, как бы, автоматически в голове.
1: Слушай, я и там 130 не ехал. А в чем смысл? Это 100...
0: Если сколько? Многополосная, там 120. Две полосы там, в одном направлении.
1: Слушай, там минимум 2 полосы, там, в принципе, все хорошо. Да, ты платишь.
0: Тогда смысл есть.
1: Единственное, что меня возмущало вот по всей этой дороге, на самом деле, это неадекватное восприятие бокса на крыше сборщиками. Как правило, они автоматические.
0: Подати,
1: да. Потому что... Но ты едешь, что там было до этого, какие-то области, да, и все нормально. Тебя воспринимают как легковой автомобиль обычный. А дальше чуть южнее, и тебя уже начинают... Вот, хотя размеры, они одинаковые.
0: Ну,
1: и машина
0: понятно.
1: Тоже не растет, да, при приближении к югу. В общем, Ростов там уже просто... Там даже спорить не с кем. Везде практически автоматы стоят, и смотришь, у тебя там 2-я категория. Ты уже как микроавтомобиль. Автобус едешь. Ну, что поделать?
0: Это за багажник на крыше тебя к микроавтобусу приравняли?
1: Да, потому что по высоте считается.
0: Господа,
1: и
0: имейте
1: вот
0: в виду.
1: И вот так вот, да, если есть возможность какой-то плоский бокс купить, может быть, он спасет. Но, опять же, машина до Outlander, она не совсем низкая, и вот плюс достаточно объемный бокс, вот дают такую антискидку, так скажем. Если где-то берут, там же плата такая от 100 с чем-то, да, по-моему, самое большое 700. Вот там, где 700 бы нас сняли 900.
0: Угу.
1: И главное, а что ты будешь делать? И потом и спорить не с кем.
0: Ладно, мы сейчас быстренько сделаем музыкальную паузу. Друзья, у вас есть еще буквально пару минут для того, чтобы написать, сколько вы штраф уже успели в этом году оплатить. Стало ли по ощущениям их больше или меньше по сравнению с предыдущими годами. Ну и, конечно, спрашиваем, что стоит сделать со скидкой. 50% на оплату штрафа. Вернуть ее, оставить ту, которая сейчас 25%, или отменить вообще все скидки.

0: вот сразу вспоминается мужчина из мема, под эту музыку танцует. Вот у него лицо человека, который получил большой штраф, оплатил его и спокойно танцует. Мы сегодня спрашиваем у вас, как много штрафов уже успели наполучать в этом году. Стоит ли вернуть 50% скидку на такие штрафы? Автомобильные мы, разумеется, имеем в виду. Или же оставить ту, которая есть сейчас,
1: 25%. Предложения такие звучат, но, понятное дело, они предвыборные. Но поживем-увидим, увидим ли мы эту скидку, вновь вернувшуюся, или не увидим. А может быть, вообще стоит все отменить?
0: Вообще все скидки. И 25%, и 50%. Вот Андрей написал: вернуть 50% скидку и зеленая галочка. Типа он за это официально голосует. Да. А Александр тоже пишет: я за скидку. Где подписать петицию? И Маргарита написала чуть более предметно: в этом году один штраф против 9 в 2025. Вот это прогресс.
1: Вот это, да, я считаю, прогресс. Ну, вот это, может быть, я не знаю, что это, Маргарита, как вы чувствуете? Это из-за того, что дороже стало, или что-то поменялось? Не.
0: Смотри, в прошлом году ездили в Крым, все 9 штрафов оттуда. Видимо, в этом году не ездили, и, соответственно, штрафов нет.
1: Конечно, я за скидку, кто ж будет отказываться? Ну, естественно, да.
0: Кто не нарушает, тот и будет отказываться. Ну, в целом, если человек чувствует в себе уверенность в том, что она не будет нарушать, то почему бы ему вообще плевать?
1: Слушайте, ну есть вот, пожалуйста, есть и у нас противоположное мнение. Пишет Александр: я против скидок, особенно 50%, потому что она, наоборот, мотивирует водителей нарушать. Она им шепчет: давай, превысь дважды скорость по цене одного превышения. И смеющийся смайлик Александра. Александр, спасибо, поддержали противоположную сторону. Да. Вот это, кстати. Кстати, это
0: как вот акция, два по цене одного.
1: Настоящая дискуссия у нас сегодня развернулась, ее пора сворачивать.
0: Почему?
1: Потому что время заканчивается. Вот.
0: Только тепленькая пошла. Только начались вот такие разнополярные мнения.
1: Я думаю, что мы к этой теме еще вернемся. А вот Ольга, кстати, пишет: доброе утро, без штрафов. Ольга, поздравляю. Вот.
0: Большой молодец. Все равно. Ольге все равно, есть скидка или нет, она не штрафуется. И, соответственно, очень многие ездят без штрафов. Ты даже удивишься, сколько на самом деле таких людей.
1: Это прекрасно, это хорошо. Хотелось бы, чтобы было больше.
0: Да. И мы в связи с этим, как бы работая на опережение, отменяем скидку, скажут нам после выборов.
1: Вполне все может быть. Поэтому давайте, у нас был, может, это вот полтора года, да, когда скидка у нас уменьшилась. Угу. Это подготовительный период к тому, чтобы мы наконец-то начали ездить, не нарушая правила дорожного движения.
0: Да, я считаю, что да, постепенно, такие поэтапно.
1: Бьют по карману сильнее, хоп-хоп, и глядишь, там кто-то...
0: И ловай.
1: Вот я лично, я не знаю, с этим или не с этим связано, у меня действительно стало намного меньше.
0: Штрафов,
1: да. Ну, может быть, да, в начале периода обладания мотоциклом там нахватал, потому что думал, что...
0: Их не видят камеры? Очень многие мотоциклисты так думают. На самом деле. Так вот, посмотришь, по Ленина пройдешь ты в выходной день, думаешь, ну, ты куда?
1: Не, но я не из таких. Просто путал, когда впереди же нету номера, а сзади он есть.
0: Да, есть камеры, которые смотрят, как говорится, в спину.
1: И такое бывало. Спонсор программы представляет ярмарку «Медовый Спас» с 12 по 16 августа в павильоне «Мурманэкспо». Мед свежего урожая, вкусные продукты, одежда и аксессуары, товары для красоты и здоровья. Павильон Мурманэкспо, проспект Кольский, 51. Телефон для справок 55 11 33. Как говорится, и мед, и кнут, вот
0: и пряник,
1: да, подведение сегодняшней нашей темы. С одной стороны, и скидка хорошо, с другой стороны, хорошо, если ее увеличат, а если посмотреть с третьей стороны, то может вообще все отменить.
0: Мы так к единому мнению не пришли. Единственное, что я могу сказать совершенно точно, большинство слушателей сегодня заявили о том, что надо вернуть 50% скидку. Люди, которые сказали, что надо вообще все скидки отменить, остались в меньшинстве. Это пока.
1: Да, да.
0: Со временем мы эту тему обязательно вернем, посмотрим, как изменились мнения в обществе. Ну а на сегодня говорим Максу пока и ждем Катю Новикову. Катя приехала с отпуска, вся цветет. Говорит, что вы тут с погодой сделали? Катя, прости, мы не подготовились.
1: Давайте поддержим ее.
0: Да.
1: Поднимем градус, так сказать, эфира.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Моргают быстро, зевают только на песнях. Двое против сна на Power Hit Run.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: 4 минуты тренировок каждый день в 4 раза улучшают физическую форму. Да, вы правильно услышали. Правда, это касается больше возрастных людей. На 104.5 2 минуты с пользой. Микрофона Сони Баженова. Здравствуйте. Свежее исследование 2026 года снова доказало. Главный секрет здорового старения лежит не в дорогих БАДах, а в наших мышцах, в движении. И для этого не нужно жить в спортзале. Ну и что там нового показала нам наука? Ну-ка, спросите вы. А я рассказываю. Всего 4 минуты упражнений с отягощениями, а это 4 упражнения по минуте на разные группы мышц в день, связаны с 4-кратным улучшением физической формы у людей старшего возраста по сравнению с теми, кто вообще не занимается. У людей старше 65 лет, которые стали ежедневно заниматься, за 12 недель улучшились результаты нескольких тестов. Например, теста «5 раз сядь и встань», теста «стойка на одной ноге». Это баланс, как вы понимаете. Качество и сила скелетных мышц – это один из самых мощных биомаркеров здорового старения. Чем они лучше, тем ниже риск падений. Тем лучше сохраняется независимость, метаболизм и общее качество жизни. Потеря мышечной массы, вспоминаем, это называется саркопения, буквально ускоряет старение, а поддержание мышц, наоборот, замедляет его. По итогам эксперимента были улучшены функциональные показатели пожилых людей, даже тех, у которых имелись проблемы с ходьбой. И это при том, что программа включала всего 60 секунд упражнений для нижних конечностей в день. Что здесь принципиально важно, что достаточно коротких, но регулярных силовых сессий. Приседания у дивана, отжимания от стены, подъемы на носки, работа с резиной или бутылками воды. Все работает. 4 минуты. Пока варится кофе, пока набирается ванна. Расскажите своим мамам, папам, бабушкам и дедушкам, как легко иногда стать немножко здоровее. Соня Баженова, 2 минуты с пользой.
1: 2 минуты с пользой. 2.

0: Песня про девушку. Ну вот, собственно, и девушка и здесь. Здравствуй, Катя.
1: Всем доброе утро. Здравствуйте. Слушай, магия микрофона все-таки существует. Вот прямо сейчас в моменте об этом говорю, потому что ну как мне не хотелось возвращаться из отпуска. Не потому что я не соскучилась, да, по работе. Нет, это все вот другая история. Просто вот ну какой-то серенький Мурманск встретил. Да и вообще жизнь-то другая. Лето ж это маленькая, большая жизнь. Ну, а как увидела вас, и все вообще, все поменялось.
0: Вот так вот мы вдохновляем своим внешним видом на работу. И, друзья, мы постараемся вдохновить и вас сегодня на трудовые свершения, на трудовые подвиги, ну или просто на что-нибудь трудовое. Может быть, даже на трудовые будни. Главное, что мы с Катей здесь до 11 утра, как всегда, и двое против сна, как всегда, с вами на одной волне. Буквально через несколько минут расскажем, какой будет погода в сегодняшнем днем, в остатке сегодняшнего дня.
1: Ну, там довольно тепло, только периодически дождь идет.
0: Понятно, что остаток будет не сухой. И, конечно, некоторые музыкально-географические путешествия у нас будут в рамках рубрики «Золоточартов». Ну и фактомат. Узнаем, что 10 августа.
1: Ты, боже мой, целый месяц, понимаешь? Я не знала, что за день такой. Я была абсолютно без
0: народного календаря.
1: Да.
0: Узнаем, что сегодня по народному календарю, какой будет осень. Это частенько мы узнаем именно из рубрики «Фактомат». Ну и параллельно с этим совмещаем приятное с полезным. А полезное тут, кстати говоря, не только наши факты, но и ваш выигрыш в этой рубрике. В общем, оставайтесь на 104.5.
1: Да, всем доброе утро.
0: Доброе утро.

0: Реклама.
1: Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
2: Кажется, мне срочно нужен выходной.
3: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. «Аврора Парк», «Северное сияние», бронь 911-370-27.
4: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
5: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
6: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Мурманске?
7: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
6: Внимание! Правильный ответ.
8: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 707-105.
9: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технических возможностей. Актуально с 1 июня в 16 августа 2026 года.
6: Вот это CityLink!
10: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
11: ИП Горякина Диана Валерьевна, ОГРНИП 32023-7530-128-20.
12: По Мурманску ездят самые северные троллейбусы. В Мурманске крутится самое северное колесо обозрения. Здесь же работают самые северные.
13: «Двое против сна». Каждый будний день на 104.5.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП ТОВ Татьяна Андреевна. Мебельный салон ЗОВ Мурманск. Только до конца лета два подарка при заказе кухни. Ленина 27А, второй этаж.
2: Сегодня дождливый день, но зато тепло. Пока что, как минимум. Потому что завтра будет и дождливый день, и теплом особым у нас баловать северян не будет. Мы сразу просто вас уже, я прям с 7 часов 20 минут готовлю людей к тому, что будет завтра. Обычно прогноз погоды на завтра. Да, прогноз погоды на завтра идут где-то уже с дневного времени суток, но я заранее просто. Сейчас плюс 14 в Мурманске, никак не сказался дождь на температуре. Вот она такая с 6 утра. Юго-западный ветер 3,7 метров в секунду. Ну и в течение дня облачная погода. Прояснений сегодня ждать не стоит. Временами будет продолжать идти дождь. Ветер юго-западный. Синоптики, его разные синоптики обещают разным. Кто-то говорит, что умеренный, кто-то говорит, что сильный. Пока я не вижу никакой силы у него, пока он умеренный. Но еще не вечер, еще только 9:20 утра. Ну и, конечно, хотелось бы сказать, что я пугаю не зря. Завтра у нас дождя будет раза в 4 больше.
1: Ух.
2: Да, и, к счастью, пик этого дождя придется исключительно на ночное и раннее утреннее время. То есть мы с тобой его застанем, когда поедем на работу.
1: Ну, слушай, то, что я сейчас наблюдаю за окном, как раз-таки какой-то сейчас вот приближается вот этот вот дождевой фронт, потому что, ну, с зеленого мыса что-то надвигается на центр нашего города. Спонсор прогноза погоды, белорусские кухни, корпусная мебель ЗОВ. Внимание, летняя комбо весь июль и август. При заказе кухни вы получаете кухонную мойку и польские петли с доводчиками на весь гарнитур в подарок. ЗОВ, мебель для жизни, Ленина 27А, второй этаж.
2: ВКонтакте, кухня и корпусная мебель ЗОВ, Мурманск.
0: Двое против сна. Спят быстро, говорят много, хохочут...

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Ура! Снова в школу! А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
2: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
3: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
4: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
5: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
6: 488-442.
7: Как кофе против чая, как бутерброд против яичницы. Двое против сна. С 7 до 11. Каждый будний день на 104.5.

0: Еврочарта.
1: Очень колоритный хит-парад, куда мы сегодня отправляемся. Хорошо, что нам надо слушать только композицию, являющуюся номером один, потому что мы заглянули на остальные позиции этого чарта и увидели там просто какие-то, скажем так, страшные
2: очень
1: вещи.
2: Очень разнообразие, большое вкусов.
1: Спонсор рубрики «АНО ДПО Академия ТОП» открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72.
2: Ну, давайте намекну, где мы сегодня с вами отдыхаем в музыкальном плане. Отправляемся мы в Республику. Аббревиатура ее КР. Гористая местность просто. Центральной Азии. Да, расположена она вдоль Великого Шелкового пути. И вот интересный факт, когда космонавты возвращаются с полета и рассказывают о том, что самым неожиданным объектом, который они видели из космоса на, собственно, поверхности Земли, стала не Великая Китайская стена и не пирамида Хеопса, а озеро, которое называется Иссык-Куль. Ну вот уже куда уж прозрачнее намекнула на ту страну, где мы сегодня обитаем. Высокогорное озеро Иссык-Куль. И вот космонавт Алексей Леонов, кстати, говорит, что это озеро похоже на человеческий глаз.
1: Да, кстати, у многих это сравнивают с глазом.
2: Да.
1: И не только человека, но и бога.
2: В стране очень популярны конные игры. Практически каждый национальный праздник они проводятся. Напиток один из любимых – это кумыс.
1: Логично.
2: Ну и, да, гор там много. Более 90% территории всей республики они занимают, включая Пик Победы. Это самая высокая точка страны, между прочим.
1: А у нас вот, я вот помню, раньше какие-то цигарки были. И там был изображен какой-то пик.
2: Да, да, да.
1: И я вот думаю,
2: помню,
1: это там или не там?
2: Было.
1: Не, наверное, все-таки не там, потому что там совершенно другой горный массив. А мы сегодня в Кыргызстане, друзья мои. Мы сегодня в Кыргызстане изучаем хит-парад iTunes. Тут нас, кстати говоря, Александр тестирует. Он просто пишет сообщение с надписью «Тест». Александр, тест состоялся.
2: Окей, все хорошо. Продолжаем общение.
1: Что касается Кыргызстана и первой строчки чарта, песня там достаточно уже хорошо известная. Уже побывавшая в рубрике «Золото чартов», мне кажется, не один раз, и достаточно давно, потому что она уже по многим мировым хит-парадам прошлась. «Dave and Tams Rain Dance» как нельзя кстати сегодняшнему мурманскому дождю, потому что «Rain Dance» переводится как «Танец дождя». Красиво.
2: Давай слушать.
1: Давайте слушать под дождь.
0: «Золото чартов». «Золото чартов».

0: Сегодня мы в Кыргызстане в рамках рубрики «Золото чартов» гостим на вершине хит-парада iTunes, где номером один является Dave & Tam's «Rain Dance». Несколько минут назад мы с Катей говорили про Иссык-Куль, соленое озеро. Так вот, соленое озеро без стока. Вот так будет точно и правильно про него сказать. Из озера Иссык-Куль не вытекает ни одна река. Поэтому вода постепенно накапливает минералы. Несмотря на горный климат и холодные зимы, озеро обычно не замерзает. Ну и еще окрестности Арсланбаба. Один из главных природных центров грецкого ореха в мире находится в Кыргызстане. Там находится крупнейший в мире естественный ореховый лес. Во время сезона сбора многие местные семьи работают в лесу по несколько месяцев. Ну и вообще Кыргызстан, собственно, является родиной грецкого ореха. Несмотря на название этого самого ореха, оно немножечко вводит нас в заблуждение. Но, насколько я помню, каким-то образом с Александром Македонским название этого ореха связано. Будем покидать гостеприимный Кыргызстан, заканчивать рубрику «Золото чартов». Спонсор рубрики «Компьютерная академия ТОП». Открыт основной осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группы буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21-52-72.
1: Утреннее шоу «Двое против сна». Удачное начало удачного дня.

0: Реклама.
1: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия-Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». север.sk/скандинавия.ру. Хотите выглядеть безупречно? Добро пожаловать в «Формулу». Неповторимый образ для всех. Трендовые окрашивания, женские стрижки, окрашивание и архитектура бровей, мужские стрижки, оформление бороды. Все, чтобы вы чувствовали себя уверенно. «Формула» – место, где стиль становится наукой. ДЦ «Меридиан». Отдельный вход. Запись 700076.
0: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.

0: Фактомат.
1: Друзья, начинайте звонить уже. Прямо сейчас по номеру 4888.
2: Нет, 4888.
1: Да. Я как-то восьмерок накинул. Ну, у меня может такое проскакивать. Итак, друзья, главное, вы не накидывайте восьмерок. Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора Парк», «Северное сияние» за яркими эмоциями на пейнтбол. Кто?
2: Ух ты!
1: Кто к нам?
2: Давайте знакомимся. Доброе утро. Как вас зовут?
3: Доброе утро, Оксана.
1: Оксана, очень приятно. Давно, давно не потрошили вы нас, скажем так, нашу призовую копилку. Напомню, что в качестве приза у нас фигурирует сертификат на посещение парка животных на 2 дня.
2: Как интересно.
1: Да. Сертификат этот достанется тому, кто лучше всех справится с помощью своей интуиции. Потому что, мне кажется, тут эрудиции, способности эрудиции немножечко ограничены в данном случае.
2: А знания, у кого их воз и маленькая тележка.
1: Там ничего не пригодится. Нет, таких знаний нельзя получить в школе. Так вот, с помощью интуиции даст большее количество правильных ответов, да или нет. Как всегда, будем перечислять факты, как всегда, где-нибудь можем наврать. Ваша задача — верить или нет. Готовы?
3: Алло. Поехали.
2: Алло, Оксана, мы желаем вам удачи, давайте.
1: Понеслась. По народному календарю Прохоры, Пармены. Еще встречается название Прохоров день или Менялы. В этот день ели грушу. Считалось, что если съесть ее в этот день, то это поможет успокоить тревожный характер.
2: Съел грушу?
3: Нет.
1: На самом деле, да, такая примета была.
2: Я
1: же говорю, никакие знания не помогут.
2: Абсолютно.
1: Сегодня Всемирный день льва отмечается прогрессивным человечеством. Львы спят как человек 7-10 часов в сутки.
3: Да.
1: Нет, львы спят очень много. 16-20 часов в сутки они спят. Сегодня День независимости Эквадора отмечается. Восстание в Кито 10 августа 1809 года. Это одно из первых выступлений против испанского колониального правления в Латинской Америке. Как
2: да.
1: думаешь?
2: Первых
1: это да,
2: да,
1: это чистая
2: плюс,
1: правда.
2: Оксана.
1: Это знание истории. В 1897 году немецкий химик Феликс Хоффман синтезировал химически чистую ацетилсалициловую кислоту. Она была пригодна для использования в медицине. Сейчас это соединение мы знаем под названием ибупрофен.
3: Нет,
1: конечно, это аспирин. Все время забываю это слово. В 1876 году в Онтарио, Канада, совершен первый в мире междугородный телефонный звонок. А первый междугородный разговор в России состоялся 3 года спустя между Санкт-Петербургом и Малой Вишерой.
2: Они далеко звонили.
1: Малой Вишерой? Электрички туда ходят.
3: Нет, не верю. Санкт-Петербург,
2: а так и было.
1: А на самом деле это чистая правда. В 1879 году Сюзанна Коллинз отмечает сегодня свой день рождения. Американская писательница, автор дилогии «Голодные игры».
2: Или это не дилогия, может быть.
1: А может быть и не
3: «Голодный
1: дом». Конечно, нет. «Голодные игры» не дилогия, а трилогия. Абсолютно верно. Лео Фендер родился, американский изобретатель и предприниматель, основатель компании, легендарной компании по производству гитар Фендер.
2: Да-да.
1: Сам он на гитаре играть не умел.
2: Могло такое быть.
1: Это
2: да.
1: Чистая правда. И Антонио Бандерас, испанский актер и режиссер, отмечает свой день рождения. Антонио Бандерас серьезно занимается пивоварением. У него есть собственная пивоварня.
3: Да.
1: Нет, он же испанец. Он же испанец, Оксана. Он занимается виноделием. И у него собственный виноградник. Пиво, это так, для него баловство.
2: Оксана, ну что, хорошо, что мы вам подняли настроение. Вы так задорно смеетесь. 4-4.
1: Ну,
2: такой
1: вот я говорю,
2: у вас результат
1: интуиция.
2: Сегодня.
1: Тут должна быть главная интуиция. Спасибо, Оксана, за игру. Но еще мы с вами не закончили. Карандашиком запишем ваш телефон. Через час будет у нас второй игрок. Посмотрим, как он справится с сегодняшним днем и с нашими фактами, касающимися 10 августа. Ну, как видите, сегодня очень все серьезно. Настрой должен быть максимально боевым у нашего второго игрока.
2: Да, через час поиграем еще. Спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». Это ваш побег от городской суеты. Здесь тишина леса встречается с комфортом, а свежий воздух наполняет энергией с первой минуты. Приезжайте за уютом, который согревает даже в прохладные дни. В августе аренда коттеджей от 4 тысяч в сутки. Как это читается?
1: MyAurora51.ru и телефон 911-370-27. Ну все, ждем выпуска новостей.
2: Ой,
1: сегодня
2: будут новости.
1: Сегодня за него Катя ответственная, так что фактически далеко отходить не придется.
0: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: Итак, выпуск новостей первый, начиная, мне кажется, с прошлой пятницы, да, получается. И первый для Кати.
3: А, ну да, после отпуска, если что. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск», диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитная резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. В Мурманске продолжается дорожная ремонтная кампания. Отремонтируют более 20 километров дорог. Об этом шла речь на оперативном совещании в правительстве сегодня. И там рассказали, что в Мурманске дорожная компания в этом году охватит 47 объектов улично-дорожной сети. Общая их протяженность более 21 километра. Количество участков удалось увеличить. Произошло это за счет экономии после закупочных процедур. Работы финансируют из областного дорожного фонда и в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», а также в рамках народной программы «На севере жить». Угу. На сегодня контракты заключили с 14 подрядчиками, 34 участка, 31 еще объект работы в активной фазе уже находится. Там укладывают асфальт на проезжих частях, тротуарах, монтируют тактильную плитку, устанавливают искусственные неровности.
2: У меня, кстати, про тактильную плитку есть интересная история.
3: Расскажи, пожалуйста, потому что я в некотором удивлении насчет этой тактильной плитки.
2: Ты не знаешь, что это?
3: Нет, я знаю, что это такое. И вчера я наблюдала, как работы ведутся на проспекте Кирова. По проспекту Кирова там все еще...
2: Плиткой.
3: Да, с тактильной плиткой в том числе. Ну-ка, расскажи, что ты знаешь.
2: Я не знаю о ней ничего, а есть вопросы. Потому что у меня в прошлом году на моей улице, где я живу, на Героев Рыбачьего, был как раз такой капитальный ремонт, о чем установили целый стенд и рассказали, что улица капитально отремонтирована. И вот в некоторых местах эта тактильная плитка уже выглядит так, словно ее отбойным молотком долбили.
3: Да-да-да.
2: И как-то прошел год всего лишь. Хотя нет, даже меньше, потому что ее доукладывали где-то ближе к сентябрю. И я недавно только, выходя из автобуса, как раз для чего она существует, друзья, возможно, вы сейчас думаете, что за тактильная плитка?
3: Это вот эти такая неровность, скажем так.
2: Она специально для слабовидящих людей присутствует для того, чтобы они могли отличать, где край проезжей части. И там специальный рельеф у этой плитки есть, и она такая желтенькая. Вот. Но отличается от остального. Я вот как раз из автобуса выходил аккуратно на эту плитку и смотрел под ноги, грубо говоря, и обратил внимание, что от плитки остались рожки до ножки. Думаю, что ж такое с ней происходило? Но, справедливости ради, могу сказать, это только в одном месте, где остановка, конечная, шестерки, десятки и так далее. Но во всех остальных местах как-то пока вроде более-менее она жива.
3: Слушай, мое замечание следующего характера. Как-то очень много в этом году меняют, вот как раз-таки идет ремонт тротуаров, и везде меняют бордюры. Да, ты заметил вот это вот все? Как активно и как много. И ведь не только в Мурманске, и в Мурманской области. По всему нашему пути исследования в отпуск, а это Карелия, это Ленинградская область, Псковская область.
2: Везде бордюры меняют.
3: Везде. И даже в городе Опочка, в котором мы отдыхали,
2: это эпидемия.
3: И там наводят красоту бордюрную. Что-то какой-то, у кого-то,
2: кажется,
3: завод появился.
2: Да, у кого-то бордюрный завод, у кого надо, появился.
3: Да, и это этот, любопытно надо, было наблюдать, конечно, друзья.
2: Очень сильно людям внушил, что без новых бордюров нам не жить.
3: О-о. Так или иначе, в Мурманской дорожной компании продолжается. Главное, успейте, пожалуйста, все
2: они
3: до
2: уже
3: снега.
2: Не успели. До дождей не успели уже. Теперь до снега, ребята.
3: В Мурманске снесли очередной аварийный деревянный дом. Демонтаж здания номер 56 на улице Мурманской. Она находится в Ленинском округе. Провели этот демонтаж в пятницу, 7 августа. Это уже седьмая деревяшка, снесенная в этом сезоне. Как
2: неплохо
3: сообщает издание «Бипорт», за прошедшие 3 недели рабочие снесли ветхие здания, очистили территории на улицах Зеленой, Павлова, Полярной Зори, на Бандарной и в переулке Русанова. Везде там были деревянные старые дома. Мне кажется, что где-то надо было оставить. Знаешь, как вот элемент исторического наследия, да, нашего Мурманска.
2: Его же не просто так надо оставить. Его надо оставить в красивом виде. Это надо восстанавливать. А денежки кто?
3: Деньги откуда? Печально, что в других городах нашей страны, например, Вологде, есть денежки на сохранение этого деревянного культурного наследия.
2: Возможно, в Вологде, и я вот прожил несколько лет в Архангельске, могу сказать, просто в Архангельске действительно проще восстановить. Почему? Потому что там огромное количество деревяшек. А у нас их не так много, и проще снести, возможно, поэтому.
3: Да, буквально вот по пару дней назад посортовали мы, проезжали, когда наш путь следования как раз-таки был в Мурманск. Да, поехали в этот раз через Сортавалу, не надо ехать.
2: Там дорога, конечно.
3: Не надо ехать по этой живописной дороге, укачивает, это просто ужас.
2: Между Лахденпохи и Сортавалой.
3: Верно,
2: очень такой извилистый участок.
3: Ой, ужасно, короче говоря.
2: Но красивая она очень.
3: Очень красиво, но едешь очень-очень медленно, изматывает вся эта медленная езда. Ну и вот эти вот невероятные, значит, спуски, подъемы.
2: Так что там Сортавалой?
3: Так я хочу сказать, что как раз там, в центре города, очень много деревянных домов. Они соседствуют с, ну, не новостройками, но вот уже деревянными
2: более-менее
3: домами.
2: Более-менее каменными.
3: Да, и более того, фасады в приличном виде, ты знаешь, находятся.
2: Уже?
3: Да.
2: Я в 21-м году был в Сортавале, ну, не проездом, да. А просто даже 4 дня мы там провели, жили, осматривали окрестности, ездили по всем этим красотам вокруг. И тогда все было в состоянии ремонта, и, честно говоря, ужасном состоянии.
3: Нет, все довольно прилично, и там находятся какие-то там, например, парикмахерская или какие-то небольшие магазинчики. Не знаю, что на заднем дворе и на обратной стороне дома. Да. Но вот эта вот красная линия улицы очень даже симпатично выглядит. И, ну, колоритно, короче говоря. Так что подумайте, друзья, еще есть время. Всего в текущем году в Мурманске планируют снести 50 аварийных двухэтажных домов. Но, напомню, всего в городе насчитывается 212 деревянных домов. В среднем снос одной деревянной постройки, как сообщает Бипорт, обходится в 1-7 миллионов рублей.
2: Ничего себе.
3: Вот.
2: А ты говоришь восстановить.
3: Деньги.
2: Тут снос-то во столько обходится.
3: Ну да.
2: А держать невосстановленный тоже достаточно проблематично с точки зрения безопасности. Туда, кто-нибудь залезет
3: разные...
2: и отвечай за него потом.
3: Интересно же, колоритная постройка. К следующей новости. В Мурманске восстанавливают газоны на улице Полярной Зори. Это происходит, а также на проспекте Героев Североморцев. Провели там рекультивацию земель и посадили декоративную траву. Ну, это после ремонта дорог. Перед посадкой подготовили почву, добавили плодородного грунта, выровняли поверхность земли и засеяли вот эту газонную траву. В течение нескольких недель при благоприятных погодных условиях трава должна взойти. Ну и администрация города просит жителей не сокращать путь через газоны. Ну, то есть, друзья мои, как в детстве, по газонам ходить нельзя.
2: Тяжело мне.
3: Вечерний Мурманск нам об этом сообщает.
2: Просто на самом деле по газонам ходить можно. Ну, я, естественно, к этому не призываю. Дело все в том, что я не знаю, как вот что закупили за траву. И газон, который у нас здесь высадили. Но во всем остальном мире газонная трава — это специальная трава. Она настолько стойкая, что
3: Она так плотничком растет.
2: Да, ей абсолютно...
3: Все равно.
2: Как бы...
3: Вот ей даже нравится.
2: Хорошо, что я вспомнила слово, потому что у меня другая фраза в голове вертелась. Ей абсолютно все равно, ходят по ней или не ходят. Просто посмотрите на футбольное поле. Есть там что-нибудь вытоптанное? Вот это газонная трава.
3: Ну и последняя новость этого выпуска. Ледокол знаний достиг вершины нашей планеты. 7-я арктическая экспедиция Росатома достигла самой северной точки Земли. На Северный полюс прибыли. Ледокол 50 лет победы. В этом году экспедиция на нем проходит. Она входит в историю как 200-я экспедиция к Северному полюсу, между прочим. В составе экспедиции школьники, учащиеся колледжей из 8 федеральных округов, да, Российской Федерации, ну а также их сверстники из 22 зарубежных стран. Напомню, 5 августа на причале в Мурманске торжественно провожали ледокол 50 лет победы. На Северном полюсе чем будут люди заниматься?
2: Да,
3: планируют участники всей этой большой экспедиции «Ледокол знаний» провести самый северный интернациональный хоровод вокруг географической точки 90 градусов. Ну, а также у ребят будет уникальная возможность запустить возвращаемую стратосферную платформу для экологического мониторинга Арктики.
2: Mm-hmm.
3: В общем,
2: Спасибо. Все
3: взоры и взгляды направлены на Арктику. И вот ледокол Победы сейчас находится там. Вот везунчики эти школьники и учащиеся.
2: Да, если честно, проблем с тем, что писать сочинение, как я провел это лето, у них не будет. Это совершенно точно. Мало кто может похвастать тем, что на летние каникулы гонял на Северный полюс.
3: Да, это точно.
2: И посмотри, как быстро. Ну, в целом, да. Вот если задуматься. 5 августа проводили, а 10-го они уже здесь.
3: Видите, как близко все находится от нас. Поэтому мы и русская Арктика называемся.
2: Поэтому мы и север. Поэтому так и холодно.
3: Я тебе его
2: Северный полюс за поворотом.
3: Да. Друзья, это все новости. Еще будут новости в 12, 14 и 16 часов. А спонсор выпуска представляет диагностический центр МРТ-эксперт. Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки Philips. В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью, качественная диагностика, фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Спасибо, Катя.
3: Да, пожалуйста.
2: Это был выпуск новостей. Про дальнейшее развитие событий Катя тоже расскажет в соответствующее время. А сейчас продолжаются «Двое против сна». Скоро будем говорить о погоде, скоро будем говорить о том, что происходило в мире науки в соответствующей рубрике. Ну и, конечно же, будем слушать много музыки. Вот к этому приступаем прямо сейчас.
0: «Двое против сна». Произвольная и обязательная программа вашего утра.

0: Реклама.
1: Встречайте обновленный Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
4: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
3: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25
2: на Power Hit Radio.
4: Двое против сна на Power Hit Radio.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноз погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24, Окольский 27Б.
2: Ну и что? Облако над зеленым мысом, так сказать, немножко развеялось. И как будто бы что-то даже на солнце похожее, нет?
1: Сегодня прояснений не ждать, говорят нам синоптики.
2: Ну, прояснилось за окном.
1: Но светлее чуточку стало, и правда. А это просто прекратился дождь, и тучи пытаются разойтись. Видимо, где-то недалеко. Ирина Аллегрова.
2: Ветра.
1: Но сегодня обещают, что облачная погода сохранится. Временами будет продолжать идти дождь. Температура воздуха от 14 до 16. Сейчас, кстати говоря, потеплело до плюс 15.
2: Ну, повышение идем очень хорошо.
1: Да. И что сказать? Теплый день сегодня еще относительно других, которые намечаются на этой неделе. Например, завтра. Завтра будет, ребят, холоднее. И завтра дождя будет больше. Впрочем, об этом будем говорить гораздо позже подробнее. А пока напоминаем, сегодня в течение дня облачно. Дождь может продолжать идти. Поэтому, если вы еще не покинули...
2: Дождевик все с собой.
1: Ну да, если вы еще не покинули дом. Ну и, возможно, усилится ветер. Пока что он 3,7 метра в секунду дует с юго-запада.
2: Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А, Кольский 27Б, 25-25-50.
0: Ешь, бодрись, проснись. Двое против сна. На Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
2: Физкульт-привет!
3: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте geliomega.ru.
4: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. ВКонтакте «Аутомак 051».
5: По Мурманску ездят самые северные троллейбусы. В Мурманске крутится самое северное колесо обозрения. Здесь же работают самые северные.
6: Двое против сна. Каждый будний день на 104.5.

0: слово науки и техники.
1: Все по науке.
2: Итак, спонсор рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора Парк», «Северное сияние», организация корпоративов.
3: Все это, конечно, очень интересно, и в ближайшие буквально 5 минут мы вам расскажем все, что нанаучили ученые.
2: За вот последнюю неделю.
3: За последнюю неделю, верно.
2: Сейчас будет шах и мат.
3: Ну-ка.
2: Поднимали мы с Максом Байковым эту тему в утреннем круиз-контроле, и много раз я и до этого, и вот как раз в течение этого обсуждения говорил, что я не понимаю, почему люди, которые катаются на электросамокатах, делают это абсолютно ничем не прикрываясь.
3: Не знаю.
2: Я имею в виду какие-то средства самозащиты.
3: Да.
2: Так вот, ученые выяснили, что ездить на электросамокатах опаснее, чем на мотоциклах.
3: Вот так вот. Давай исследование.
2: Да, по данным исследователей из Великобритании, любители электросамокатов получают черепно-мозговые травмы. Оно, кстати, видно. А втрое чаще мотоциклистов.
3: Голова не прикрыта.
2: Да, во всяком случае, такова статистика в Соединенном Королевстве.
3: Ага.
2: Команда проанализировала данные из Национального реестра тяжелых травм Англии и Уэльса за 3 года. 20-й, 21-й, 22-й. Далее ученые сопоставили полученную информацию со статистикой ДТП, которая была обнародована благодаря операторам прокатных сервисов в 18 городах. В выборку в общей сложности вошли более 33 миллионов поездок, и накатано было почти 78 миллионов километров. Анализ показал, что водители электросамокатов в Англии и Уэльсе травмируются гораздо чаще мотоциклистов и велосипедистов. В частности, риск повреждения внутренних органов у самокатчиков выше в 1.5 раза. Вероятность получения черепно-мозговых травм и повреждений кровеносной системы в 3 раза. При этом, конечно, по статистике переломов костей, mm-hmm. первое место занимает мотоциклист, и второй велосипедист.
3: Все понятно.
2: Там вот как-то вот так. В отличие от автомобилей и мотоциклов, говорит Петя Винцеславова. Петя, это, кстати,
3: это
2: женское имя, да. Электросамокаты появились без каких-либо требований к формальному обучению, несмотря на то, что это моторизованные транспортные средства. Так вот говорит, еще раз напомню, доктор, старший преподаватель транспортной психологии.
3: О,
2: есть и такая.
3: Человек, да.
2: В университете Ноттингем Трент. Вот видите, там раньше этот, как его, шериф Ноттингема был, а сейчас там университет, да. Ученые призывают сделать электросамокаты, во-первых, более устойчивыми и безопасными. Непонятно, правда, как. По их мнению, это особенно актуально для женщин. Они чаще травмируют грудную клетку, так как руль обычно расположен на неудобной для них высоте. Специалисты также рекомендуют начать проводить обязательные тренинги по правилам дорожного движения и заставлять людей надевать шлемы.
3: Ну, я хорошая история. Они должны прямо на электросамокате висеть. Ну, если это самокат, который берешь в аренду.
2: Кстати, вот это ничего себе у тебя предложение.
3: А что? Ну,
2: да,
3: мы
2: логично.
3: Же радеем, да, за сохранность человечества.
2: Ну, я в целом не понимаю. То есть я постоянно вижу, допустим, когда люди выходят покататься на роликах, вот, роликовых коньках, назовем это так, они экипированы лучше.
3: Но в защите, да.
2: Да, они всегда экипированы лучше, чем самокатчики. Самокатчики просто такие...
3: Это есть такое.
2: Зачем? На что ты надеешься? Непонятно.
3: Так, моя новость. Ученые впервые изучили жизнь арктического планктона в условиях полярной ночи. Почему, когда планктон, мне сразу губка Боб представляется?
2: Ну, это есть такая ассоциация.
3: Да, есть такая ассоциация. В июле, спустя 21 месяц после старта, завершилась экспедиция «Северный полюс 42». Результаты проведенных исследований ученые будут обрабатывать еще, понятное дело, долго, и потом всему миру свои открытия представлять. Так вот, уже впервые в реальном времени специалисты изучили жизнь арктического планктона в условиях полярной ночи. Сейчас ученые предполагают, что без солнечного света морские планктонные частицы выстраивают биологические ритмы и ориентируются они на приливы и отливы. Планктон продолжает жить по внутренним своим биологическим часам, так называемым. Ну и также в спектре устойчиво присутствует второй ритм, который вот приливный, собственно, называется. Ну и отдельной находкой стало обнаружение одноклеточного фитопланктона на глубине менее метра подо льдом. Там вообще солнечный свет полностью отсутствует, но жизнь имеется. Природа этих организмов пока до конца не ясна, но и станет темой для будущих экспедиций.
2: И чьих-то курсовых и докторских
3: имеется, конечно.
2: Работ. Ну и смотри, у нас еще одно исследование сегодня. Опять, мне кажется, из вот тех краев, где...
3: Арктических ты имеешь в виду?
2: Не-не-не, из тех, которые зовутся Туманным Альбионом. А на самом деле, для многих представителей офисного планктона следующее исследование будет очень полезным. Исследователи из университета Могила пришли к выводу, что привычка сидеть с прямой спиной не только снижает нагрузку на позвоночник, а она снижает, но и немного улучшает эмоциональное состояние и влияет на принятие решений.
3: Это очень интересно, каким образом на принятие решений.
2: Результаты исследования публиковал издание Science Daily. «Наука каждый день». Вот так можно перевести. В эксперименте приняли участие немного, почти 200 человек. При этом добровольцы не знали, что вообще цель исследования связана с их осанкой. Их просто ввели в заблуждение. Ученые просто по-разному расположили планшеты, с которыми работали участники. Одним было удобно сидеть прямо, другим приходилось наклоняться вперед и сутулиться. Какие жестокие люди. После этого испытуемые сыграли в виртуальную игру с воздушным шаром, где нужно было решить, когда остановиться.
3: Странно, не знаю, такой взрыв.
2: Да.
3: Но, возможно, Моисей с очком знает.
2: Ну, разные в целом, игры для коллективов. В целом, да, как с воздушными шарами они опытные. Чем сильнее, в общем, испытуемые надували шар, тем выше была их награда. А, вот она когда. Тем выше была их награда, но если он лопался, очки сгорали. А, то это на самом деле оценивали способность к риску.
3: Конечно, понятно.
2: Люди, сидевшие прямо, в среднем принимали более удачные рискованные решения, набирали больше баллов. Они были более уверены в себе, получается. По словам авторов работы, это не означает, что они стали действовать импульсивнее. Наоборот, они лучше оценивали риск и потенциальную выгоду. Кроме того, участники с прямой осанкой чаще сообщали о чувстве гордости и более позитивном эмоциональном состоянии. Исследователи подчеркивают, ребята, эффект оказался небольшим, проявился он в лабораторных условиях, не значит, что постоянно, конечно, в жизни надо такое использовать. Тем не менее, результаты показывают, что даже такие детали, как организация собственного рабочего места, положение тела на этом рабочем месте, строго вертикальное, а не как у многих полуразвалившись, могут незаметно влиять на настроение и поведение человека.
3: По себе ты замечал что-нибудь такое? Как ты сидишь и как твое настроение в этот момент?
2: Смотри, я тебе хочу сказать, что когда-то в утреннем шоу самой ранней, самой первой рубрикой была утренняя зарядка.
3: Да.
2: И вот когда мы только начинали ее вести, мы с Юлей Ряшкиной, а Юля показывала такое упражнение во время этой зарядки, которое называется сильная поза. Нужно стать максимально прямо, вот так вот расправить грудь колесом, ее, грубо говоря, сделать.
3: Так.
2: Упереть руки в боки и вот в таком положении стоять некоторое время. И вот это сильная поза, и это действительно связано с...
3: мышцы спины.
2: Да. Это действительно связано с некоторыми научными исследованиями. Эта сильная поза, она придает уверенность, и как бы вот это коррелирует со свежим исследованием.
3: Ну да, ну слушай, я вот по себе замечаю, что еще со времен учебы в театральном институте научили меня сидеть на краешке стула с, в общем-то, хорошей осанкой. Да, да. Ну, и, зависит ли от этого мое настроение? Я бы не сказала в своем собственном исследовании.
2: Не замечал, да?
3: Да.
2: Будем продолжать наблюдение, как
3: согласна.
2: Говорится.
3: Спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». Отличное место для проведения вашего корпоратива. От активных сценариев на свежем воздухе до праздничного банкета в кафе. Маленькая компания или большой коллектив здесь будет душевно каждому. Бронируйте свою дату прямо сейчас.
2: myaurora51.ru 911-370-27.
0: Это действительно новое слово в науке и технике.
1: Все по науке.

Реклама на Power Hit Radio. Привет, обед, вкусная домашняя еда с доставкой, суп, горячее, салат, всего 370.

0: ИП Алибеков Руслан Саиткулыевич, УГРНИП 321-519-400-143-34.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442.
3: Будильник, зарядка, душ, завтрак и двое против сна. Пятый элемент вашего утра.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ООО «Полярное сияние», «Аврора Парк», «Северное сияние», «Баня с чаном» для отдыха на природе.
2: Катя прям вот уже мысленно туда погрузилась.
1: Да.
2: В чан.
1: Баня была в отпуске тоже.
2: Ребята, прямо сейчас звоните, дабы принять участие во втором раунде «Фактомата». Час назад у нас играла Оксана, и Оксана успела дать поровну и того, и другого. 4 правильных ответа, 4 неправильных. С этим результатом предстоит спорить второму игроку. Как зовут вас? Здравствуйте.
1: Алло, алло, кто на связи? Представьтесь.
3: Вячеслав, Екатерина, добрый день, Вадим.
1: Это Вадим, здравствуйте.
2: Вадим, очень приятно. Вадим, разыгрываем мы поход непосредственно в парк животных.
1: А кто-то у вас так разговаривает громко.
2: Вы, кстати, скажите им, чтобы там цыкните на них.
1: Да.
2: Чтобы они там не разговаривали. Вот, потому что вы сосредоточены на игре. Разыгрываем поход в парк животных на 2, так сказать, лица. Что нужно? Нужно слушать внимательно наши факты, подробности, которые касаются этих фактов, и выбирать, на ваш взгляд, правильный ответ. Да или нет? Всего 2 варианта. Готовы?
3: Готов.
1: Вадим, Вадим, удачи вам желаем, конечно же.
2: По народному календарю Прохор и Пармены. Еще встречается название Прохоров день или менялы. Традиционно в этот день люди старались больше торговать и меняться.
1: Могло быть такое?
3: Нет. Нет,
2: нет, нет, все наоборот. Прохор и Пармены, не затевай мены.
1: Вот так, да.
2: Неудачи могло все обернуться. Всемирный день льва. За одну трапезу лев способен съесть до 40 килограммов мяса. Может быть такое. Это абсолютная правда. Четверть своего веса может сожрать, представляете? День независимости Эквадора. Столица Эквадора Кито. Первый город в мире, объявленный ЮНЕСКО памятником культурного мирового наследия.
1: Может быть такое.
3: Нет.
1: Кито, первый город. А
2: это
1: он такой.
2: Правда. Ты произошло в 1978 году. А в 1897 немецкий химик Феликс Хоффман, синтезировал химически чистую ацетилсалициловую кислоту. Сырьем для получения ацетилсалициловой кислоты служила кора березы.
1: Береза ли? От какого другого дерева?
2: Нет, это была кора ивы, все верно. Кору молодых ветвей белой ивы издавна использовали как жаропонижающее средство. В 1876 году в Канаде был совершен первый в мире междугородный телефонный звонок. Расстояние между городами было 130 километров.
3: Нет.
2: Нет, абсолютно верно. Между городами Бранфорд и Париж, провинция Онтарио, всего 13 километров. Сюзанна Коллинз родилась. Американская писательница, автор трилогии «Голодные игры». До литературного успеха работала сценаристом телешоу для детей.
3: Да?
2: Да, это чистая правда. На Никлодеоне она работала. Такие проекты, как «Лариса знает все», «Таинственные файлы Шелби Ву» и многие другие. Лео Фендер, американский изобретатель, предприниматель, основатель компании по производству гитар Fender. Гитарист группы Deep Purple. Mm-hmm. А в дальнейшем собственно, Ричи Блэкмор играл на гитаре модели Fender Telecaster.
3: Пусть будет, да.
2: Нет, Ричи играл на стратокастере, как и сотни других известных гитаристов мира. Антонио Бандерас родился еще сегодня, является поклонником футбольного клуба «Малага». Как думаете,
3: да.
2: Может быть такое?
1: Да.
2: Это абсолютно верно. Это еще и логично, потому что Малага – это родной город Антонио. Он там, собственно, сейчас и живет. Ну,
1: так,
2: сколько
1: ну что,
2: там?
1: Вадим, задали мы вам все 8 вопросов. А 2 промашечки у вас случилось, и это значит 6 со знаком плюс. И у нас победитель, Вадим.
2: Вадим, у меня к вам есть вопрос. Вот вы в какой-то момент, когда я задал вопрос про расстояние между городами, точнее, я не задал вопрос, я просто сказал вранье. Вы просто знали... Это расстояние между городами, которое было?
3: Я подготовился.
2: Вот я почувствовал
1: давай
2: это, Вадим.
1: Давай еще раз аплодисменты.
2: Да, вот у нас впервые.
1: Больше мы не слышали такого, чтобы еще и подкидывали нам факты.
2: Готовятся, как мы прямо. Но это действительно так, всего 13 километров было, но это все равно прорыв для человечества был. Междугородний телефонный звонок. Не просто люди в соседнюю комнату звонили, как раньше, по стаканам и веревкам. А вот как полагается. Ну да что, будем, наверное, заканчивать.
1: Вы оставайтесь пока на связи, Вадим.
2: Да, Вадим у нас сегодня победитель, и это ли...
1: Радость.
2: Это ли не радость для Вадима? Во-вторых, это ли не радость для Оксаны? У нее есть чем заняться завтра. Завтра
1: конечно.
2: Снова звонить нам и, соответственно, пытаться принять участие, попытаться выиграть все-таки в рубрике «Фактомат».
1: Спонсор рубрики «Аврора Парк. Северное сияние». После активного дня время для полного релакса. Баня из липы с чаном на открытой террасе. Отличный способ перезагрузиться. Вместимость до 12 человек. myaurora51.ru 911 300 70 20 7.
0: Фактомат.

0: Песня дня.
1: Вообще, мы, конечно, в этой рубрике традиционно подводим некие итоги сегодняшнего утреннего шоу. Ну, во-первых, что мы можем сказать по итогам двух часов, проведенных вместе? Катя приехала с отпуска.
2: Друзья мои.
1: У Кати масса впечатлений.
2: Да, еще буду целую неделю, наверное, вам рассказывать о своих впечатлениях лета, потому что много где довелось побывать. Все это, конечно, очень любопытно и интересно. Да, но вот оставим интригу так, подвесим. Всего понемножечку.
1: В том числе, кстати говоря, у Кати гастрономические есть впечатления.
2: Долма была вкусная. В Петербурге, на Каменноостровском проспекте.
1: Об этом, я думаю, что да, мы будем еще вспоминать не раз. Кстати говоря, о разных путешествиях. Не сегодня, но на прошлой, в каких-то прошлых выпусках «Золото чартов» гостили мы вместе с Гошей Симоновым в этой стране, в Эквадоре. А сегодня там как раз праздник, День независимости.
2: Между прочим.
1: Да. И как мы выяснили, столица этого города, мало того, что одна из самых высокогорных столиц в мире, так еще и первый город в мире, который целиком и полностью ЮНЕСКО объявила объектом культурного наследия. В 1978 году это было. Ну, какую песню мы будем слушать? Ну, догадайтесь сами. Вот она и будет звучать. Ну, на этом позвольте и откланяться до завтра.
2: Все, да, друзья, Вячеслав Каверин.
1: Катя Новикова.
2: Все, до завтра. Встретимся в той же компании с вами в 9 утра.
1: Да, пока.

0: На Мурманском меридиане 11 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Акселератор.
3: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Спонсор программы ООО «Партнер», сертифицированный сервисный центр «Партнер», комплексное обслуживание и ремонт автомобилей физических и юридических лиц. 655-655. Новый российский представительский седан «Русабалт» раскрыл первые детали. Пермская компания с историческим названием «Русабалт» планирует вывести на рынок полностью электрический седан представительского класса. Появление новинки ожидается в 27-28 годах, но окончательные сроки производитель пока не определил. Базовую версию будущего автомобиля оснастят полным приводом. Расчетная мощность силовой установки 550 лошадиных сил, сообщает газета.ру. Кузов седана планируется изготовить из нержавеющей стали. Параллельно пермская компания работает над электрическим фургоном F200. Эта модель находится ближе остальных проектов марки к серийному выпуску. Поставки первых автомобилей заказчикам запланированы на январь следующего года. Начальная стоимость должна составить 6,5 миллионов рублей.
0: Акселератор.
3: Китайские производители начали обновлять рекомендации в России. Компания Bestune, например, обновила рекомендации по выбору моторного масла и периодичности его замены в автомобилях марки в России. Временные требования связаны с изменениями на топливном рынке и возможным использованием бензина экологического класса Евро-3. Мера носит превентивный характер и должна помочь сохранить ресурс двигателя и связанных с ним систем в условиях возможного применения топлива с повышенным содержанием серы. По данным производителя, повышенная концентрация серы ускоряет снижение защитных свойств моторного масла. Дополнительную нагрузку в таких условиях испытывают картер двигателя, каталитический нейтрализатор, кислородные датчики и турбокомпрессор. Повышается и нагрузка непосредственно на силовой агрегат. При этом рекомендуемая вязкость масла не меняется, но производитель уточняет требования к характеристикам смазочного материала. Одновременно Bestune советует уменьшить предусмотренный заводом интервал замены масла на 20-30%. Спонсор программы – сертифицированный сервисный центр «Партнер». Техобслуживание и ремонт различных марок авто. Постгарантийное обслуживание, ремонт подвески, развал схождения, обслуживание тормозной системы, системы кондиционирования, обслуживание парков автомобилей юрлиц. Кольский 110/1, 655-655. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Солнечный ритм. Этого лета. My best summer. Новый час.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Папа рад, и мама рада. Охраняет нас Армата.
2: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
3: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
4: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей «Теннет» с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы «Теннет» – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
5: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
4: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Теннет станет еще доступнее.
5: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-00.
6: Опять интернет глючит.
7: Там как пинг высокий.
6: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
8: Ваня, помоги! Ты же программист!
9: Как вы мне надоели.
10: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
11: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
6: Вот это CityLink.
12: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-4-4-2.
13: Listen up.
14: Best music. New and fresh music.
13: Power.
14: Hit Radio.
13: Radio.

Ожидается достаточно сильный дождь. Днем он сменит свой характер на умеренный. Что касается температуры воздуха, то ночью она составит от 7 до 9, днем от 9 до 11 градусов тепла. В общем, дождь, ветер и все это не слишком теплое. Вполне знакомый песенный сюжет. Сейчас в Мурманске комфортные 15 градусов тепла, ветер юго-западный 4,7 метров в секунду. И пока к этому часу о погоде все. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру, ИП Осипов Илья Олегович, Угорним 314-511-011-2-00-14. Called you up when I needed some protection. You're the other side of my reflection.

0: today.
1: Hit music.
0: Hit music.
1: 104.5 FM. Our hit radio.
0: Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж 55 11 11.
2: Кто не работает, тот ест.
3: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
4: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
3: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
5: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 608060. Юргарант51.рф.
6: 104.5.
7: Today's best music.
6: FM.
8: Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
3: Физкульт-привет!
4: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
5: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Топ Бургерс. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки бриош собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Топ Бургерс. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
6: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
7: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
6: название треков,
7: голосование за самые понравившиеся,
6: передача сообщений в студию.
7: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
6: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
8: I like it.
9: Power Hit Radio.

0: Albion Stereo.
1: That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. В Мурманской области отремонтировано почти 80% региональных дорог по национальному проекту. Об этом сообщила на оперативном совещании в областном правительстве первый заместитель губернатора Оксана Демченко. В этом году ремонтируется более 60 объектов дорожного хозяйства. 30% находится в Мурманске. Это рекордные для города объемы, часть объектов на финальной стадии. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлии Полиэктовой, всего в 2026 году запланировано привести к нормативу 125 километров дорог. Работы идут по трем программам. В этом году в дорожной компании участвуют 40 подрядных организаций. Из них 14 в Мурманске. Среднее количество участников на торгах – 4 компании. Как сообщает издание «Мурманский вестник», в рамках реновации ЗАТО завершены работы в Североморске на улице Флотских строителей и в поселке Спутник. И в продолжение темы в Мурманске отремонтируют более 20 километров дорог. На оперативном совещании отметили, что в Мурманске дорожная компания в этом году охватит 47 объектов улично-дорожной сети. Количество участников удалось увеличить за счет экономии после закупочных процедур. Работы финансируются из областного дорожного фонда и в рамках нацпроекта. На 31 объекте работа уже в активной фазе. Там укладывают асфальт на проезжих частях и тротуарах, монтируют тактильную плитку, устанавливают искусственные неровности. Курсанты военно-учебного центра при Мурманском арктическом университете успешно сдали выпускной экзамен. 76 курсантов прошли итоговую аттестацию. Экзамен по военной подготовке состоял из 3 теоретических вопросов и 2 практических вводных. Все выпускники получили исключительно положительные оценки, сообщили в пресс-службе университета. Новый выпуск стал 7-м с момента образования военно-учебного центра при МАУ. Напомню, его открыли в марте 2018 года. Из всех курсантов 53 человека также получили высшее образование – в Арктическом университете в 2026 году. Мурманские педагоги победили на всероссийском конкурсе наставничества. Информационно-методический центр работников образования стал победителем всероссийского конкурса. Учреждение признано лучшим в номинации «Наставничество в социальной сфере общественной деятельности». Об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки. Центр одержал победу за реализацию муниципального проекта «Педагогические надежды города Мурманска». Награждение состоялось в Калуге на площадке Федерального технопарка профессионального образования. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 632200. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск в 14.00.
0: Лето само не зазвучит. Новый час летних хитов на

0: Реклама. Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствует скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк. Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
2: Получи права за 2 месяца! От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России. 104.5 FM.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Сейчас в городе около 15 тепла, ветер дует с юго-запада, 5-7 метров в секунду составляет его скорость. На завтра прогнозы неутешительные. Только так и могу сказать. Ветер северный, умеренный, днем сильный. Ночью сильный, днем умеренный дождь. И температура воздуха ночью 7-9, днем 10-12 градусов тепла. Ну что ж, будем как-то стараться держаться вместе. Как минимум на одной волне. Сейчас в городе плюс 15 градусов. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставят прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей. Используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, Огрнип 314-511-011-2-00-14.

0: Реклама. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссоверы Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
2: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
1: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
2: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 3300.
3: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.sk/скандинавия.ру.
4: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
5: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
6: It's power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio.

0: Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: D.O.D. и Изи Бизу. Careful.

0: Реклама на Power Hit Radio. Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт brusnikino.com.
1: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70 18 17. Армата. Для тех, кто выбирает качество. Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
2: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
0: Power Hit Radio. New and fresh. Просим, любите жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
3: Феликс Ян и Омар Рудберг. Siren.

0: прямым рейсом из прошлого.
1: Трек, который не нуждается в представлении.
0: Эмоции, которые навсегда останутся в нашей памяти.
2: Нас точно.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Отпуск отпускникам. Грибы грибникам. А пауэр слушателям. Новый час летних хитов.

Северное лето, оно такое разнообразное. Как музыка. На 104,5.

Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели. Джек О, Джастин Джессо, Peace Side.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Вот она, рыба вашей мечты.
2: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
1: Вкусно и полезно.
2: Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
6: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
5: BLG. Надежность в движении.
7: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4-8-8-4-4-2. 104.5 FM. Get the hits.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Завтра нас ожидает, так скажем, не самая приятная погода. Главным словом вторника торжественно назначают дождь. Он будет сильным, долгим, и пик его интенсивности придется на ночные и утренние часы. В пару к нему синоптики добавляют северный, северо-западный ветер, и он тоже будет сильным. Ну и принимая во внимание все эти факторы, рассчитывать на тепло особо не стоит. Ночью 7-9, днем 10-12 тепла. Такой вот день нам с вами завтра предстоит пережить. Для того, чтобы как-то подсластить горькую пилюлю такого прогноза, скажу, что надолго ненастье в Мурманске не задержится. Уже в среду на небо вернется солнце, и хоть температуры останутся не особо высокими, а ветер северным, ощущения будут уже совершенно другими. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, ОГРНИП 314-511-011-2300-14. Number one. Hit music station.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. А радиоприемник на 104.5.

0: Реклама.
1: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55 11 11.
2: Физкульт-привет.
3: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
4: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 37077. geelyomega.ru.
5: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест.
6: Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брешь собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-500-19-400-678-34.
7: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
8: Mash Beat Real Broken Angel.

0: Реклама.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 707-105. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
4: Кажется, мне срочно нужен выходной.
5: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. «Аврора Парк», «Северное сияние», бронь 911-370-27.
6: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
7: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
8: Swedish House Mafia и Luke Kelly. Happiness is so sad.

0: В Мурманске 2 часа дня. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. В муниципалитетах региона проведут дополнительный ямочный ремонт дворов. На дорогах федерального значения ямочный ремонт завершен полностью. На дорогах регионального и местного значения на 99% и 97% соответственно. Первый заместитель губернатора Оксана Демченко напомнила сегодня на оперативном совещании. Более 20 миллионов рублей дополнительно выделено на ямочный ремонт. Также перед Минтрансом поставлена задача проанализировать потребность в таких работах по региону с учетом обращений от жителей на портале «Наш Север». Основной объем работ запланирован в Мурманске. Дополнительные средства уже выделены. И, как отметила Оксана Демченко, основная задача в благоприятный период сезона – качественно и вовремя завершить ямочные ремонты. Отсутствие разметки на дороге из Рослякова в Мурманск обсудили в правительстве региона. На данном участке подрядчик не приступил к работам. С 27 июля с ним расторгли договор. С 5 августа заключили контракт с новым подрядчиком, который в данный момент наносит разметку, сообщил представитель Управления дорожного хозяйства Северо-Запада в Мурманске. По его словам, разметка всех пешеходных переходов выполнена. Линейная разметка нанесена на 60%. Завершить работы планируют до конца недели, сообщает Северпост. В Мурманской долине Уюта завершился Кубок России по велоспорту. Подведены итоги большого спортивного события. За звание сильнейших в дисциплине кросс-кантри «Короткий круг» боролись 50 атлетов. 8 команд из Санкт-Петербурга, Московской, Самарской, Свердловской и Челябинской областей, Удмуртской и Чувашской республик, а также Республики Беларусь. Официальный старт гонки дал главный тренер сборной России по маунтинбайку Николай Крутилин. По итогам заездов первое место заняла Марина Зорина из Челябинской области, а также Ярослав Швед из Московской области. По сумме двух этапов победителями общего зачета стали спортсмены из Челябинской области. Это Марина Зорина и Иван Романов. Впереди у велосипедистов первенство и чемпионат России, которые пройдут в Мурманске с 13 по 16 августа. На территории детской больницы в Мурманске появился новый мурал. Теперь пациентов, их родителей встречает яркий и добрый рисунок веселой семьи. Изображение у входа в главное здание областной детской больницы на улице Свердлова появилось благодаря художникам-волонтерам Павлу Нинашеву и Кристине Павловой. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 632200. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 16 часов.

0: Всем привет, кто настроился на частоту 104.5. И снова у нас понедельник, и снова работа. И я напоминаю, что классное настроение может зависеть не только от дня недели и количества рабочих задач, поставленных перед вами. Но прежде всего, с понедельника часто начинается что-то новое. Вы встречаетесь с новыми людьми. Вот у нас Катя Новикова сегодняшнего дня вышла. И новости вы уже слушали в ее исполнении. Ну, а вот у меня тоже такое событие приключилось сегодня. Не событие, а просто такая история. Шла я утром по проспекту с большущим тортом и крайним озабоченностью на лице, потому что все думала, что хорошо, что заряд дождя закончился, и вот бы на эфир не упоздать, и вот этот торт еще в руках надо тащить вместе с сумкой. Вдруг мне навстречу идут ребята, парни такие говорят: девушка, у вас упало. Я, с одной стороны, понимаю, что у меня сумка, торт и зонт, и все в наличии. Упасть вроде нечему. Но все равно оглянулась, начала осматривать окрестности. Думаю, ну действительно, вдруг что выпало. И, естественно, я поднимаю глаза, оборачиваюсь, смотрю на них, они стоят, улыбаются и говорят: улыбка у вас упала. Ну и вот после этого понедельник как не может не стать радостным. Конечно, я улыбнулась, уже пошла медленней. Выражение озабоченности с лица улетучилось. Думаю, ну и действительно, что я так переживаю с этим тортом? Все же замечательно. Вечером гости. В общем, повседневная суета уже не стала так напрягать. И в целом, после таких событий можно подумать, что жизнь не такая уж и неприятная штука. Так о чем это я? О том, что все в нашей жизни зависит только от нас. И если вам что-то нравится, если вы видите какой-то позитив вокруг себя, просто можете сказать об этом другим людям, и это вызывает однозначно хорошую реакцию, и вам будет веселее, и этим людям тоже. Начинается дневной эфир на 104.5 за пультом Света Владимирова. Я всех приветствую. Ну и вы тоже приветствуйте друг друга через наш эфир. Для вас работает сайт phr.ru, приложение Power. В нашей группе во ВКонтакте тоже можете писать. Ну и, конечно же, звонить в студию по всем известному телефону. Давайте сделаем наш понедельник замечательным и лишний раз улыбнемся друг другу.
1: 488-448. Телефон службы поддержки вашего дня. Power. Your day.

Тут еще с утра заявка висит. Не с такого уж утра, конечно же, где-то с 11 часов, но, тем не менее, свои музыкальные заявки все-таки лучше в дневной эфир присылайте, если хотите их 100% услышать. Вот Гришата просил запустить «Feel Me Slowly». Это летняя новинка, замечательная песня. И если бы вы были дисками, конечно бы я старалась крутить вас помедленней.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
2: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
3: О, саженцы подвезли! На базе «Строймикс» мы организовали выставку-продажу питомника «Сады Севера». Тот самый питомник с районированными саженцами. Более чем 150 наименований декоративных, плодово-ягодных и цветочных культур. Ждем вас каждый день в павильоне на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. Все начинается с хорошего саженца.
4: Физкульт-привет!
5: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
6: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
7: 488-442.
0: Если выжат как лимон, камон на Power Come On. Power Your Day.

0: просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Toby Rose, Two Pilots и One Trick Pony. Chemical.
2: If I'm

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – мебельный салон «Зов». Летнее комбо. Два подарка при заказе кухни. Успейте до конца августа. Ленина, 27А, второй этаж. Понедельник выдался дождливым, но теплым. Плюс 15 градусов сейчас за окном, сообщают официальные источники. Но вот у меня на термометре уже с утра было плюс 17, да и сейчас в студии термометр показывает 17 градусов. Да и по ощущениям совпадает. На улице очень даже тепло, несмотря на то, что идет дождь. Ну и поэтому вовсе и не грустно. Дождь, кстати, идет временами, такими зарядами. Достаточно сильный заряд, потом бац, и небо остается хмурым, а дождя уже нет, и даже можно закрыть зонтик. Ветер сегодня юго-западный, 5-7 метров в секунду. Ну а погоду нашего региона сегодня определяет смещение циклона в Северной Атлантике, в Норвежское море, и далее они полетят в районы Скандинавии и в Баренцево море. По области в целом из-за этих хороших циклонов теплая, но сегодняшний вот атмосферный фронт принес интенсивные дожди и порывистый ветер в отдельных районах. Дождь особенно сильный сегодня на западе, ну а ветер юго-западный, я уже тоже сказала, в отдельных районах он тоже особенно силен, но это не в Мурманске. По области в целом достаточно тепло, поэтому о минимальных температурах говорить не приходится. Ну, а вообще теплее всего сейчас в Лавозеро, там плюс 18 градусов. Ну, а я напомню, в Мурманске плюс 15. Спонсор прогноза погоды представляет мебельный салон «Зов Мурманск». Только до конца лета при заказе кухни вы получаете два полезных подарка. Кухонную мойку на выбор из ассортимента, польские петли с доводчиком на все фасады вашего гарнитура. Ленина, 27А, второй этаж. «Зов. Мебель для жизни». ВКонтакте. Кухня и корпусная мебель «Зов. Мурманск».
0: Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте «Пауэр». Все звезды здесь.

постоянного слушателя Степана. В день харизматичных людей он желает, чтобы у каждого была румяная, довольная и улыбающаяся харизма. А в день попутного ветра чего пожелать, тут он считает пояснение излишне. Главное, чтобы дул этот попутный ветер не в харизму, а вот как и положено по пути следования. Ну, послушайте, он предлагает Рэя Хортона «Remember the time». Ну, Степан, ну, не могу ничего добавить к вашему сообщению. Оно, как обычно, замечательное и очень такое дружелюбное. Так что вам привет из теплого и дождливого Мурманска.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
3: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарник 32023-7500-128-20.
4: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
5: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
4: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25
6: на Power Hit Radio.
0: Если села батарейка, Power Your Day.

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики АНО ДПО Академия ТОП. Компьютерная Академия ТОП открывает набор на основное обучение. Бронь 21 52 72.

0: В любом случае, желаю вам ровной дороги, хороших попутчиков и отличного настроения. Песню ставлю Sunday Monday. Она как-то пободрее, чем тот самый понедельник.
1: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: Это хит для тех, кто сейчас в пути. Хорошей вам дороги и хорошего настроения. Спонсор рубрики представляет компьютерную академию ТОП. Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21-52-72.
1: Автохит на Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Аппарат и мама рада. Охранят нас армата.
2: Дом, имущество и люди. В безопасности все будет.
3: Частная охранная компания «Армата». Для тех, кто ценит безопасность и заботится о ней. Охрана объектов, сопровождение грузов, личная охрана и многое другое. Звоните 70 18 17.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.

Программа приветов и поздравлений на 104.5. В этот понедельник не обошлось без именинников. Сегодня свой персональный Новый год отмечает, ну, очень талантливая девушка, ну, очень творческая личность, фотограф Алена Гуленко. Ее фотоработы на обложках модных журналов, выставки в столицах, ее фотофантазии нет предела, а сколько мурманчан побывали у нее на фотосетах, не пересчитать. Будь счастлива, неудержима в своих мечтаниях, и пусть все непременно сбудется. Свою дорогую подругу поздравляет Екатерина Новикова. Алена, а вы...

Музыкальное поздравление для Алены Гуленко. Даже солнце на улице выглянуло. Дождь на время прекратился, но этот дождь дает о себе знать. Уважаемые радиослушатели, периодически нас сегодня вырубает. Ничего страшного, просто вода попала у нас на передающий кабель. Работы сейчас ведутся, но они занимают какое-то время, поэтому периодически из прямого эфира мы исчезаем на 104.5, но я вас хочу обрадовать и просто вам напомнить, что есть приложение и сайт, откуда мы никогда не исчезаем.

0: В Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

Ну и далее. Сегодня свой день рождения отмечает прекрасная Анастасия. Ей исполняется 15 лет. Боже мой, вы помните свои 15? Я нет, а очень бы хотела. Но я точно знаю, что по радио для меня поздравления не передавали. Итак, Анастасию поздравляет вся ее семья. Брат желает хорошо закончить 9 класс, побольше приключений, чтобы клад нашла и не сидела дома строго. Другой брат, двоюродный, старший, желает всегда быть там, где тебя ценят и понимают, ведь такое место есть для каждого человека, просто надо немного поискать. Найди свой путь, следуй по нему до конца и помни, что только...

Макса. Бабушка желает Асеньке, чтобы все в жизни складывалось наилучшим образом, планы осуществлялись, а рядом всегда были верные друзья. Ну, а родители от всей души и от всего сердца, конечно, поздравляют свою самую красивую, умную и любимую дочь. Желают ей в следующем году наконец выиграть Олимпиаду по химии, но это от папы. Приветик наверняка. А мама желает быть дочке счастливой, со всеми находить общий язык и идти по жизни легко. Ну и интересная композиция звучит сегодня для Анастасии. А маме писана, называется «Но мы-то все знаем, что поют там про грусть, тоску». Конечно же, чтобы ее никогда не было.

Семен прислал музыкальную заявку на Джоу Кори. Виспер, песня вам полюбилась, поэтому пусть она звучит сегодня в этот понедельник. И вы не забывайте, присылайте свои музыкальные заявки.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кто не работает, тот ест.
2: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
3: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж 55 11 11.
4: Планируйте ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
5: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
6: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-7530-128-20.
7: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском 53 строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. Geely Omega.ru.
8: We'll be right back.

0: Неочевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. В Мурманске тепло, плюс 17 градусов, облачно, временами идет дождь, ветер юго-западный, 3,8 метра в секунду, но сквозь вот эту практически облажную облачность все-таки пробивается солнце. И это придает нашему северу, я считаю, особенный шарм, потому что когда сквозь темные тучи вот это солнце, это так брутально выглядит, и ты понимаешь, да, что ты живешь на севере, где все возможно в плане погоды. Я напомню, что по-прежнему по ночам у нас белые ночи, время называется, поэтому гулять можно, когда вы захотите. Главное, чтобы не было дождя. Ну а погода нашего региона сегодня определяет смещение циклона в Северной Атлантике, в Норвежское море. Ну и дальше по маршруту, по своему антициклону.

0: вами. Но сегодня мы не жаримся, сегодня мы прохлаждаемся. И кто любит гулять с зонтом, то сегодня тот самый день, потому что на улице по-настоящему тепло. И, напомню, плюс 17 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Вы точно найдете то, что искали. Программа «Трейд-ин» и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А и Кольский 27Б.
1: Лето в Мурманске переменчивое. Настрой мурманчан на Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль. Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
2: Мужики, а у вас какой это вы?
3: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
4: У меня антенна. Каналов маловато.
2: Ха. А я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 147 рублей в месяц.
5: Ситилинк. Телевидение всего за 147 рублей в месяц. Звоните 707-105. Ситилинк. 707-105.
6: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
7: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длиною в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это Вудека. Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. Вудека. От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10 wooddefiseco.com.
8: Иногда лучший выходной оказывается рядом. Горячая баня, уютный коттедж, аромат шашлыка в беседке, вкусный ужин в завершении дня в кафе с видом на природу, встреча с хаски и северными оленями, Аврора Парк, северное сияние, день, который запомнится. Бронь 911-370-27.
9: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
10: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
0: Спонсор программы ИП Савинцев Алексей Николаевич. Ярмарка «Медовый Спас» с 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-Экспо». Проспект Хольский, 51. 4 минуты тренировок каждый день в 4 раза улучшают физическую форму. Да, вы правильно услышали. Правда, это касается больше возрастных людей. На 104.5 2 минуты с пользой. Микрофона Сони Баженова. Здравствуйте. Свежее исследование 2026 года снова доказало. Главный секрет здорового старения лежит не в дорогих БАДах, а в наших мышцах, в движении. И для этого не нужно жить в спортзале. Ну и что там нового показала нам наука, ну-ка, спросите вы. А я рассказываю. Всего 4 минуты упражнений с отягощением. А это 4 упражнения по минуте на разные группы мышц в день связаны с 4-кратным улучшением физической формы у людей старшего возраста по сравнению с теми, кто вообще не занимается. У людей старше 65 лет, которые стали ежедневно заниматься, за 12 недель улучшились результаты нескольких тестов. Например, теста «5 раз сядь и встань», теста «стойка на одной ноге». Это баланс, как вы понимаете. Качество и сила скелетных мышц – это один из самых мощных биомаркеров здорового старения. Чем они лучше, тем ниже риск падений, тем лучше сохраняется независимость, метаболизм и общее качество жизни. Потеря мышечной массы, вспоминаем, это называется саркопения, буквально ускоряет старение, а поддержание мышц, наоборот, замедляет его. По итогам эксперимента были улучшены функциональные показатели пожилых людей, даже тех, у которых имелись проблемы с ходьбой. И это при том, что программа включала всего 60 секунд упражнений для нижних конечностей в день. Что здесь принципиально важно, что достаточно коротких, но регулярных силовых сессий. Приседания у дивана, отжимания от стены, подъемы на носки, работа с резиной или бутылками воды. Все работает. 4 минуты, пока варится кофе, пока набирается ванна. Расскажите своим мамам, папам, бабушкам и дедушкам, как легко иногда стать немножко здоровее. Соня Баженова, 2 минуты с пользой. Спонсор программы представляет ярмарку «Медовый Спас» с 12 по 16 августа в павильоне «Мурман-Экспо» мед свежего урожая, вкусные продукты, одежда и аксессуары, товары для красоты и здоровья. Павильон «Мурман-Экспо», проспект Кольский, 51. Подробнее в группе ВКонтакте «Мурман-Экспо».
1: Две минуты с пользой. Если села батарейка...

Автохит. Спонсор рубрики АНО ТПО Академия ТОП. Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72. В этом часе в рубрике «Автохит» расскажу вам немного о событиях музыкальных. 17 лет назад состоялся релиз музыкального кита Хеши «ТикТок». Сейчас вы его послушаете и скажете: «Да господи, ничего особенного». А тогда он стал одним из самых ярких явлений поп-музыки конца нулевых.

0: проекта композиция TikTok не позволила песне Bad Romance от Леди Гаги добраться до первого места в американском музыкальном чарте. Вот такое бывает. Так что сегодня в рубрике «Автохит» TikTok и привет всем, кто сейчас за рулем.
1: В душе и в машине все мы певцы. «Автохит» на Power Hit Radio.

Кеша с композицией TikTok. Автохит этого часа неожиданно напомнила мне о том, что время — это самое ценное, что у нас есть, и не стоит его тратить на кого попало. Приятной поездки всем, кто сейчас в пути, и отличного вам настроения. Спонсор рубрики — Компьютерная академия.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Физкульт-привет!
2: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
3: Вот она, рыба вашей мечты. Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба, консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных. Вкусно и полезно. Каждую субботу с 10 до 17 в ТРЦ «Форум» бесплатный автобус от остановки Гаджиева.
0: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре «Топ Блейд». У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. «Топ Блейд Бар». Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловый 14.
4: В гостях хорошо, а дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 миллиона 654 тысячи рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/Скандинавия.ру.
0: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой.

композиции «Гравити». Я всем желаю быть вместе с человеком, с которым вы хотите. Ну а следующая композиция прозвучит для Ирины Бекки Хилл. «What do I have to do?» Что я должна сделать? Ну а что надо делать в понедельник во вторую половину дня? Ну, конечно, строить планы на прекрасный вечер.

Очень активно проходит наш понедельник. 2 часа программы, как не бывало. Но я буду еще с вами до 17 часов принимать ваши приветы, поздравления и музыкальные заявки. Я напоминаю, для вас работает сайт phr.ru, приложение Power. Также пишите мне в нашей группе во ВКонтакте.

0: 16 часов точное время. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5 время новостей, у микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей ООО «МРТ-эксперт Мурманск». Диагностический центр «МРТ-эксперт» на Коминтерна 5. Магнитно-резонансная томография – мощный инструмент на страже вашего здоровья. В Мурманской области в этом году запланировано обновить более 160 объектов. В общей сложности дорожники отремонтируют более 125 километров дорожного полотна. Ямочный ремонт на федеральных трассах региона полностью завершен. На местных и региональных дорогах готовность составляет 97-99%. Уже сданы объекты на региональных трассах. В направлениях Кола-Зверосовхоз и Умба-Кандалакша дорога обновлена. Больше всего отремонтировано дорог в Мурманске. 47 участков привели в порядок. Новое асфальтовое покрытие появилась на улицах Шевченко, Скальной, Капитана Егорова, Алексея Хлобыстова, в Ледокольном проезде, а также на проезде к сопке Варничной. Сейчас ведутся работы на 5 объектах. Это улица Книповича, Гагарина, Павлика Морозова, Беринга. Эти объекты находятся в высокой степени готовности. На улицах Академика Павлова и Радищева проводят мероприятия по замене подрядчика. В Мурманске снесли еще один деревянный аварийный дом. Демонтаж здания номер 56 на улице Мурманской провели в Ленинском округе. Это 7-я деревяшка, снесенная в этом году. Как сообщает издание «Бипорт», за прошедшие 3 недели рабочие снесли ветхие здания и очистили территории на улицах Зеленой, Павлова, Полярные Зори, Бандарной и переулке Русанова. Всего в этом году в Мурманске планируют снести 50 аварийных двухэтажных домов. Напомню, всего в городе насчитывается 212 деревянных домов. В июле в Мурманской области медицинская помощь потребовалась более 11 тысячам пациентов, из которых 960 – дети. Статистику опубликовали на официальной странице Мурманской областной станции скорой медицинской помощи в социальных сетях. У 62 человек диагностирован острый инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения у 320 человек. Кроме того, зафиксировано 12 случаев падения с высоты, включая 3 детей. В Коле провели всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч». На площадке физкультурно-оздоровительного комплекса встретились команды из Мурманска, Североморска, Апатитов, Александровска, Мончегорска и Кольского округа. Спортсмены сразились в популярной дисциплине «Баскетбол 3x3». В возрастной категории до 14 лет среди девушек и юношей победила команда Кольского округа. В возрасте до 16 лет у юношей на первом месте воспитанники спортивной школы номер 1 Мончегорска. Среди девушек золотые медали завоевали представительницы Кольского округа. В возрастной категории старше 15 лет среди мужчин лучшими стали мурманчане. Всероссийские соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч» – турнир, который проводится ежегодно в разных регионах страны. Спонсор выпуска новостей представляет диагностический центр «МРТ-эксперт». Скоро здесь запустят уникальный томограф последнего поколения марки «Philips». В аппарат встроен искусственный интеллект, анализирующий данные с большой точностью. Качественная диагностика – фундамент успешного лечения. Телефон 63-22-00. Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хорошего вечера и до скорой встречи.
0: Power Your Day. Не зависай, обороты набирай.

И в продолжение лирической темы я запомнила, как одному нашему слушателю Андрею понравилась композиция от Алан Уокера «Faded». Он мне прям такое сообщение написал об этом, поэтому давайте еще немного лирики в эфире. Андрей, это для вас, но если вы хотите послушать что-то другое, обязательно пишите, все слушатели, пожалуйста, я еще целый час буду с вами. Пишите о своих любимых композициях, обязательно все исполню.

0: Реклама. В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. И по Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
1: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск Моле, Северном Нагорном или доставке номер один. Регистрируйте чеки на leto.murmul.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmul.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина 52, ОГРН 113-519-001-07-79.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
2: BLG. Надежность в движении.
0: Power Your Day. Много энергии и ни одной лишней калории.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Держимся. Плюс 17. Все еще в Мурманске. Облачно. Но временами проглядывает солнце. Временами идет дождь. Правда, вероятность дождя, чем ближе к вечеру, тем она больше сокращается. Вот сейчас уже даже асфальт подсох, потому что до обеда он прям был мокрый. Дождь шел такими серьезными зарядами. А сейчас уже проглядывает солнце. И, в общем-то, если дождь и будет, то уже не такой сильный. Ветер юго-западный сейчас дует 3-8 метров в секунду. Завтра в городе прогнозируют такую же облачную погоду, но день будет значительно прохладнее. Ночью обещают сильный дождь с температурой воздуха плюс 7-9 градусов, а днем дождь продолжится, но будет уже умеренным, и воздух прогреется максимально всего лишь до 12 градусов. Дождь будет преимущественно вот ночью, в первой половине дня, к вечеру немножечко будет подсыхать. Ну, в общем, завтра готовимся к прохладе. Заход солнца сегодня состоится в 22 часа 15 минут, и продолжительность дня составит 18 часов 45 минут. Сегодняшний атмосферный фронт, в принципе, принес по области сильные дожди, но еще сохранил тепло. В Лавозере сегодня до плюс 18 прогрелось, да и в целом по Кольскому полуострову от 16 до 18 вот прямо сейчас. Завтра обещают ночью дождь, особенно сильным он будет на западе Кольского полуострова. Ветер на западе будет ночью северный, на востоке южный, умеренный, в отдельных районах все равно сильный. Температура воздуха ночью в целом по области от 7 до 14 градусов, кое-где будет потеплее, ну а днем воздух прогреется до 17 градусов. Завтра это будет, я напомню, но это будет не в Мурманске. В Мурманске завтра максимальная температура воздуха 12 градусов. Ну а сейчас немного погреемся. Сейчас в городе плюс 17.
0: Лето не на юге, а в душе. Сложи пазл хорошего настроения на 104.5.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
2: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
3: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
4: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
5: 488-442. Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

Поздравления мурманским именинникам у меня закончились. Хотя, если у вас есть такие знакомые, еще успеваете, еще 20 минут есть, чтобы прислать поздравления для них. Так вот, но на данный момент мурманские именинники закончились, и поэтому я вам хочу рассказать еще об одном человеке, который родился именно 10 августа, но случилось это в 1909 году. Расскажу вам об американском изобретателе Лео Фендере, который является создателем электрогитары Fender. Ее различные модификации, телекастеры, стратокастеры, ну и другие, тоже являются ли едва ли не самыми популярными и распространенными в современной музыке. Не только инструменты, но и усилители его конструкции с 50-х годов прошлого века широко применяются в поп-музыке. Гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс, который на протяжении 50 лет не расстается со своим телекастером, называет Лео Фендера Леонардо да Винчи 20 века. Примечательно, что сам мастер почти не умел играть на гитаре. Вот такой интересный человек, но тоже, который имеет отношение к миру музыки, родился 10 августа. И хочется поставить композицию, которая называется «La Guitarra», в исполнении норвежского диджея Ириана Нильсона. Трек уже считается классикой транса, он достаточно старенький, 2008 года, но я думаю, он доставит вам удовольствие. Ну а если вы хотите услышать свой любимый трек, пишите.

Виталий прислал музыкальную заявку и желает всем пауэр-слушателям хорошего понедельника. Пусть он скорее заканчивается, ну а слушать будем Адама Ламберта «Under the Rhythm».

0: Реклама.
1: Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте «Аутомаг 051».
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Power Your Day. Приводим в движение твой день.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые – нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Да, и правда, на Power Hit Radio начинается вечерний круиз-контроль, и обычно наша программа связана с какими-то поломками, неисправностями на дорогах, с ремонтом дороги. Но вот тут, в предыдущем часе, я имела неосторожность попрощаться со всеми, сказать, что пора все складывать, выключать и ехать по домам. И тут приходит ко мне сообщение, не могу я его не прокомментировать, оно тоже связано с ремонтными работами. Но с ремонтными работами на вышке, на котором находится наша передающая антенна, залила у нас сегодня вот кабель, и поэтому сигнал у нас Т4-5 периодически пропадает. Мистер Мыш мне пишет, а не хотите ли вы пожелать всем остальным людям сложить в ящик ключи, гайковерты и собираться домой, как и всем предыдущим, тем людям, которые ремонтируют вашу антенну. Уважаемый мистер Мыш, или лучше вас мастер назвать, конечно, я хочу вам этого пожелать, но очень хочется, чтобы наши слушатели все-таки оставались на частоте 104.5, а для этого нужно все-таки починить этот кабель и настроить антенны, чтобы все очень хорошо, сигнал везде передавался. Так что отдельно вам спасибо за то, что ремонтируете, за то, что помогаете нам и помогаете всему Мурманску оставаться с нами на связи. Ну, а у нас начинается все-таки вечерний круиз-контроль, и мы будем контролировать ситуацию на дорогах города. Вот тут в некоторых социальных сетях обсуждают, что на Павлово и Радищево ехать туда, не ехать, ямы там, или колдобины, или плохая дорога, но, однако, каких-то официальных сообщений о том, что перекрыта эта часть дороги, нету, то есть проехать-то можно, но очень осторожно. Ну, а если у вас есть самая свежая, актуальная информация о состоянии дорог в Мурманске, что на них происходит прямо сейчас, пожалуйста, пишите через приложение, диктуйте аудиосообщение и звоните по телефону студии 488-448. Всем желаю хорошей поездки и отличного настроения. Спонсор программы ООО «Элвис Авто», продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
2: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Автохит.
1: Ну, остался еще один праздник, который мы не отметили, и мне кажется, он напрямую касается автомобилистов. Сегодня Международный день биодизеля, поэтому все, кто ездит на дизеле, у вас есть дополнительный повод что-нибудь отметить. Так вот, ежегодно 10 августа отмечается Международный день биодизеля, поэтому предлагаю его тоже отметить сегодня в рубрике «Автохит». Это неофициальный, конечно же, праздник. Память о его первом использовании этого экологически чистого топлива. Именно 10 августа в 1893 году был запущен двигатель, который работал на основе на топливе, которое сделано на основе арахисового масла. Вообще сейчас биотопливо чаще производят из рапса, ну а самым перспективным источником сырья для производства биодизеля считают водоросли. Вот так у нас, кстати, много водорослей в Баренцевом море имеется. Ну а те, кто сейчас за рулем, хочется пожелать вам приятной поездки, хорошей дороги, отличного настроения. И пусть вас радует то, когда вы за рулем. Вот, что вы получали от этого истинное удовольствие, ну и композицию, соответственно, вам ставлю, которая называется Satisfy. Один из периодов этого слова «радуешь». И это новинка этого лета, поэтому пусть вас радует ваша машинка любимая.
0: В душе и в машине все мы певцы. Автохит на Power Hit Radio.

0: Автохит на Power Hit Radio.
1: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Реклама.
3: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto на Кольском 27Б. Больше 20 лет на рынке. Продажа автомобилей 2026 года выпуска. Volkswagen Tiguan, Terramont, T-Roc, Taro XR, Hyundai Tucson, Kia Sportage и Kia Seltos, Geely Manjaro. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Программа трейд-ин и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Фролова 24А, Кольский 27Б. 25-25-50.
1: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
4: Обед – самая долгожданная часть рабочего дня. Привет, обед! Бесплатная доставка вкусной домашней еды к вашему столу. Суп, горячее, салат – всего 370 рублей. Оставьте заявку в группе ВКонтакте «Привет, обед» или по телефону 952-294-46-43. ИП Алибеков Руслан Саиф-Кулоевич, Агрнип 321-519-400-143-34.
5: Кто-то хочет просто попробовать, кто-то почувствовать скорость, а кому-то нужно настоящее приключение. Грязь, бездорожье и маршрут. «Аврора Парк. Северное сияние». Выбирай маршрут, заводи двигатель и оставляй город позади. Стоимость тура от 5000 рублей. Бронь 911-370-27.
6: Коробка передач пинается. Кажется, попал.
5: Не гадайте, приезжайте в агрегатку. Проведем диагностику бесплатно. АКПП, роботы ДСГ, вариаторы. Мы вернем вашу машину в строй. При покупке расходников для замены масла скидка 10%. Агрегатка. Восточная объездная дорога 212-603-311.
7: Физкульт-привет! С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
8: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
9: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
10: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
1: Круиз-контроль.
3: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Кольский 27Б. Фролова 24А.
1: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Атмосферный фронт принес к нам в область интенсивные дожди и сильный порывистый ветер. Это видно во всех населенных пунктах нашего региона. Мурманске плюс 17, облачно, временами дождь, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Вот совсем недавно были солнечные прояснения, и опять в центре потемнело, и, может быть, снова дождь пойдет, правда, не такой сильный, как он был днем, но вероятность небольшого дождя до вечера все еще сохраняется. Будущей ночью в городе ожидается 7-9 градусов тепла, ветер северный умеренный. Ну, а ночью тоже обещают сильный дождь, а завтра днем этот дождь продолжится, но уже не с такой силой. В общем, первая половина дня завтра в Мурманске будет пасмурной и дождливый. Воздух прогреется максимально до 12 градусов. Ну, а во второй половине дня хочется думать, что вздохнем немножечко от дождя, но иногда надо и помокнуть. Ну, а по всему региону точно так же. Сегодня дождь, на западе области местами сильный, завтра сходная будет картина. Температура воздуха будущей ночью по области от 7 до 14 градусов тепла. Днем воздух максимально прогреется до 17, ну а минимальная температура будет плюс 10 градусов. Достаточно прохладно для середины августа. Хочется сказать о рекордах. О тепловом рекорде я уже говорила. Он был в 23-м году. Плюс 27,3 градуса было тогда, 10 августа 23-го года. Ну а ровно 100 лет назад, в 1926 году, температура воздуха 10 августа составила 2,4 градуса. Вот когда по-настоящему

сегодня круиз-контроль на 104.5. Мне очень приятно, что вы со мной переписываетесь, комментируете все мои слова. Мне тоже очень весело, но все-таки мы продолжаем следить за ситуацией на дорогах города, и хотелось бы какой-то актуальной информации именно по этому вопросу. Но на данный момент мы обходимся без происшествий. Оставайтесь на 104.5. Сейчас в эфире звучит композиция «No Change», без изменений, как, собственно, и у нас по ситуации на дорогах. Ну а после небольшого рекламного блока слушайте программу «Акселератор», в которой Максим Байков поделится актуальными автоновостями.

0: забрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Добро пожаловать в автосалон Elvis Auto. В продаже автомобилей 2026 года выпуска. Toyota Land Cruiser RAV4 и Highlander. Honda CR-V, Nissan Qashqai и X-Trail. Mazda. Привлекательная цена и продуманная комплектация. Программа Trade-in и выкуп вашего авто сделают покупку выгоднее. Кольский 27B и Фролова 24A. Elvis Auto с вами уже больше 20 лет. 25-25-50.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: В наших джунглях закон один. Если лев голоден, он ест. Крафтовая бургерная Top Burgers. Твоя точка притяжения. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Авторские соусы и булочки брёш собственного приготовления. Быстрая доставка по Октябрьскому и Ленинскому округам. Top Burgers. Модно, дерзко, вкусно. Ленина 74. ИП Никитин АВ. ОГРН 316-519-400-678-34.
4: В связи с закрытием распродаем склад автомобилей Tenet с выгодой до 600 тысяч рублей. Кроссовер Tenet – это полный привод, оцинкованный кузов, кожаный салон, высокий дорожный просвет, полный зимний пакет, камеры и парктроники. И все это от 2 миллионов 76 тысяч рублей.
5: Количество автомобилей ограничено и ежедневно сокращается.
4: Обменяйте свой автомобиль на новый по программе Trade-in, и новый Tenet станет еще доступнее.
5: Город Мурманск, проспект Кольский, 118, 33-000.
6: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
7: Прямо сейчас на базе «Строймикс» выставка-продажа саженцев от питомника «Сады Севера». Вишня, клубника, малина, жимолость, пышные гортензии, смородина и яркие розы. Более 150 видов растений для вашего сада. Работаем ежедневно на базе «Строймикс». Рогозерская, 34. «Сады Севера» в Мурманске. Выращено для северного климата.
8: Встречайте обновленные Хавейл Джолион и Хавейл Дарго. Еще больше технологий, комфорта и уверенности за рулем. Специальные условия на новые автомобили и выгодный трейд-ин. Для города, для путешествий, для дорог, где важен контроль.
5: Автомаркет Хавейл Мурманск. Проспект Кольский, 118. Телефон 33-000.
9: Счет в вашу пользу. Лето – время выгодных инвестиций в себя. Весь август в фитнес-клубе X-Fit 8 месяцев фитнеса плюс 4 месяца заморозки по цене полугодовой карты от 37 тысяч рублей. Бонус – 3 гостевых визита, 2 вводные тренировки с тренером и 1 бесплатное занятие для ребенка. Доступна рассрочка от клуба. X-Fit. Дарите себе больше. Начните тренироваться сейчас. Подробности в отделе продаж. 55-11-11.
0: Круиз-контроль.
2: Автосалон Elvis Auto. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. Лада Нива Легенд, Лада Гранта и Хавейл Джолион. По версии эксперта Авито Авто, это самые ликвидные автомобили в России сейчас. В частности, внедорожник Лада Нива Легенд за три года теряет в цене всего 3,5%, сохраняя таким образом около 96,5% своей первоначальной стоимости. Самая дешевая модель АвтоВАЗа, Лада Гранта, за те же три года снизится в цене в среднем на 8,6% и находит покупателей на 20-30% быстрее, чем это происходит в среднем по рынку. Быстрее конкурентов продаются и Нивы. Аналогичная закономерность есть в сегменте китайских автомобилей. Так, например, кроссовер Хавейл Джолион за три года подешевеет на 20,4%, меньше, чем все остальные китайцы на российском рынке. Автомобили Хавейл продают в среднем на 22,5% быстрее рынка.
0: Акселератор.
1: Скорость стала главной угрозой на российских дорогах. Ошибки водителей – причина 87% ДТП в России в прошлом году. Больше всего жизней унесли неверный выбор скорости и выезд на встречную полосу, следует из статистики МВД, сообщает «За рулем». Главной проблемой остается несоответствие скорости дорожным и погодным условиям. В прошлом году по этой причине произошло почти 24 тысячи аварий, в которых погибли 3501 человек. На такие ДТП пришлось четверть всех погибших в происшествиях, связанных с ошибками водителей. Речь идет о ситуациях, когда автомобилист не снижает скорость при плохой видимости на скользком покрытии или перед препятствием. Машина теряет устойчивость и может вылететь с дороги. Большинство таких происшествий фиксировали вне населенных пунктов, где выше скорость и тяжелее последствия. Пиковыми месяцами стали июль, август и декабрь, а наиболее аварийными днями – суббота и воскресенье. Второе место по числу погибших занял выезд на встречку. В большинстве случаев это происходило во время необдуманного обгона. При этом более 80% аварий произошли на прямых участках, 90% на горизонтальных, а 68,5% в светлое время суток. Наибольшее число таких ДТП пришлось на пятницу и субботу, а среди месяцев выделялись декабрь, январь и февраль. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. В Мурманске не торопись. На светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

разный, как Баренцево море, и постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio 488-448.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: В автосалоне Elvis Auto в продаже автомобили 2026 года выпуска. Новые Volvo XC60 и XC90, Audi Q2L, Audi Q3, Audi Q5, Audi Q6, Mazda CX-5, обновленный Geely Manjaro, трейд-ин, выкуп авто, кредит, Фролова 24А и Кольский 27Б. Кредит предоставляет КПК, ПМОВК. Оценивайте свои финансовые возможности. Возможности и риски.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Мурманске?
3: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
2: Внимание, правильный ответ.
4: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 707-105.
5: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
2: Вот это CityLink!
6: Новый Geely EX5 EMI для мира, где технологии меняют все. Не просто автомобиль, а подключаемый гибридный кроссовер для городской жизни и дальних путешествий. Низкий расход топлива, функция быстрой зарядки, запас хода свыше 900 километров. Новый Geely EX5 EMI на Кольском, 53, строение 5. Уже у официального дилера с гарантией 6 лет. Запись на тест-драйв и подробности 377-077. GeelyOmega.ru.
7: Никакой классики, только правильно приготовленные стейки. Ждем тебя в мясном гриль-баре Top Blade. У нас большой выбор стейков из мраморной говядины, вкуснейшие ребра барбекю и мощные бургеры. Top Blade Bar. Профессиональный подход к мясу. Закажи стол по телефону 600150. Самойловые 14.
8: Ура! Снова в школу!
9: А с новым окошком в моей комнате будет тише и уютнее. Никакого шума и сквозняков. Буду учиться на отлично.
7: Акция месяца. Ура! Снова в школу! В августе при заказе окон под ключ в детскую комнату в компании «Оконный завод Рихау» скидка 50%. Окна Рихау. Тепло и уют в вашем доме. Телефон 25 16 43. Сайт oknaaries.ru.
10: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
11: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Круиз-контроль.
1: Elvis Auto. Продажа новых и БУ автомобилей. Доставка авто любого бренда под заказ. Кольский 27Б и Фролова 24А.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Ой, хорошо дежурить в Мурманске в вечернем круиз-контроле, когда тебя не заваливают за общениями о каких-то происшествиях. Зимой, конечно же, у нас другая ситуация, но август. С крестим пальчиками пусть так будет до конца этого месяца, но вот что творится в Москве, я вам прочитаю, раз уж у нас все спокойно. Женщина на автомобиле Mercedes без номеров устроила погоню с полицией по Москве. На Варшавском шоссе она не остановилась по требованию инспекторов, а попыталась скрыться, едва не протаранив патрульный мотоцикл. В итоге ее задержали и составили 28 административных протоколов. Ну, это прям вот такие онлайн новости Москвы с дорог. Трамвай сошел с рельсов на ВДНХ после столкновения с автобусом, сообщают очевидцы. Вот еще одну новость нашла, она вас тоже позабавит. Две пассажирки попытались догнать самолет прямо по перрону Шереметьево, площадке, где стоят и передвигаются самолеты. Женщины самовольно покинули чистую зону и выбежали на закрытую территорию аэропорта. Одна из них бежала к самолету с чемоданом. Из-за этого буксировку борта пришлось остановить. Нарушительниц задержали сотрудники аэропорта и передали в соответствующие органы. На рейс они так и не попали. Вот где жизнь-то творится. А в Мурманске на дорогах все спокойно.

Дорожная обстановка в городе спокойная. На этом вечерний круиз-контроль. Завершаю. Всем желаю приятной поездки и хорошего вечера. Прощаюсь с вами до среды. Завтра в дневном эфире и вечерний круиз-контроль с вами будет Юлия Ряшкина. Ну, а меня зовут Света Владимирова. И всем пока. Спонсор программы представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены приятно удивляют. Кольский 27Б и Фролова 24А. 25-25-50.

0: На часах Мурманска. 18.00. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
2: Лето, музыка, настроение.
0: Новый час летних хитов. Power Hit Radio.

0: listening to Power Hit Radio.
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: Физкульт-привет!
3: С 9 по 16 августа долина уюта Мурманска станет эпицентром российского маунтинбайка. Центр спортивной подготовки при поддержке Министерства спорта и правительства Мурманской области приглашает стать свидетелями захватывающей борьбы. В программе второй этап Кубка России, первенство и чемпионат страны, любительский чемпионат России, естественные препятствия, крутые подъемы и суровый характер заполярной природы проверят на прочность каждого, кто выйдет на старт. Поддержите спортсменов без возрастных ограничений.
4: Лето в Мурманске может быть жарким. По 4 сентября покупайте в Мурманск-Моле, Северном Нагорном или доставке номер 1. Регистрируйте чеки на leto.murmol.ru. Выиграйте подарочную карту на 20 тысяч рублей. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве, сроках, месте и порядке получения призов на сайте leto.murmol.ru. ООО «Рестораны Мурманска», Ленина, 52, ОГРН 113-519-001-07-79.
5: Кто не работает, тот ест.
6: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
7: В гостях хорошо. А дом построить Скандинавия Север. Строим по ценам Пестова. Каркасный дом 80 квадратных метров с отделкой под ключ 2 654 000 рублей. При заказе дома на осенне-зимний период монтаж котла отопления в подарок. Участник программы «Свой дом в Арктике». Север.ск/скандинавия.ру.
8: Вот она, рыба вашей мечты.
9: Любимая ярмарка «Наша рыба». Качественное мороженое, охлажденное, соленая и копченая рыба. Консервы, морепродукты к вашему столу. Цены ниже рыночных.
8: Вкусно и полезно.
9: Каждую субботу с 10 до 17 ТРЦ «Форум». Бесплатный автобус от остановки Гаджиева.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Кажется, мне срочно нужен выходной.
2: Иногда лучший способ перезагрузиться – просто нажать на газ. Квадроциклы, сабборды, парк с хаски и оленями, северная природа, бани и домики для барбекю и всего в 20 минутах от города. Аврора Парк, северное сияние, бронь 911-370-27.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
4: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: BLG. Надежность в движении.
5: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт CSM51.com.
6: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь. 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio. New and fresh music.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске.
2: Рогозерская, 34А.
1: Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
3: Ваша безопасность – наша работа. Охранная организация «Армата». Надежная защита жизни, здоровья и имущества. Более 10 лет эффективной работы на рынке охранных услуг. Квалифицированные эксперты, индивидуальный подход, конфиденциальность. Телефон 70-18-17. «Армата». Для тех, кто выбирает качество.
4: Опять интернет глючит.
5: В танках пинг высокий.
4: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
6: Ваня, помоги! Ты же программист!
7: Как вы мне надоели.
8: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
9: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
4: Вот это CityLink.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. У вас есть возможность проголосовать на избирательном участке или воспользоваться дистанционным электронным голосованием. До 14 сентября включительно подайте заявление в личном кабинете на портале госуслуг для включения в список участников дистанционного электронного голосования. Голосуйте с 18 по 20 сентября на портале выборы.gov.ru. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону. 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: It's not everyone. Power Hit Radio.

0: Золото чартов.
1: Всем добрый вечер. Это рубрика «Золото чартов». Спонсор рубрики АНО ДПО «Академия ТОП». Открыт набор детей от 7 лет на основное обучение. Бронь 21-52-72. Сегодня мы отправимся в страну, где горы занимают примерно 94% территории, а средняя высота над уровнем моря около 2750 метров. Причем это не просто красивые декорации. Здесь насчитывается около 1900 озер и более 40 тысяч рек и ручьев. Многие из них питаются талой водой горных ледников. Ну и главный природный хедлайнер – Иссык-Куль. Он лежит на высоте около 1600 метров, достигает глубины примерно 700 метров. И несмотря на горный климат, зимой не замерзает. Глубина, небольшая соленость и теплые источники охраняют его от ледяного панциря. Традиционная кухня тут выросла из кочевого образа жизни. В этой стране особое место занимают мясные блюда и кисломолочные продукты. А кумыс, ферментированный напиток из кобыльего молока, до сих пор является важной частью гастрономической культуры. Мы в Кыргызстане. Номером один в местном чарте iTunes является композиция «Rain Dance» от Дэйва и Тэмс. Тэмс здесь отвечает за вокальную часть. Сам Дэйв выступил не только исполнителем, но и одним из продюсеров. Трек этот уже давно является настоящим международным хитом. Например, добрался до первой строчки в Великобритании. Что для Дэйва, кстати говоря, далеко не впервые. В общем, если сам Кыргызстан сегодня встречает нас горами, озерами и древними кочевыми традициями, то его музыкальные чарты звучат вполне современно. Дэйв и Тэмс, «Rain Dance», номер один в хит-параде iTunes.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: Спонсор рубрики «Компьютерная академия ТОП». Открыт основной осенний набор детей. Компьютерная подготовка с 7 до 8 лет. Малая компьютерная академия для детей 9-14 лет. Группы буднего и выходного дня. Современные помещения в центре Мурманска. Подробности по телефону 21 52 72.
1: Золото чарта. Золото чарта. Power! Power Hit Radio.

0: Heat Radio.
1: Get the hits. 7 вечера в Мурманске. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-Сеть».
1: На частоте 104.5 снова лето. Снова жара. Еще один час с Power Hit Radio.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
2: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
1: Компания «Консультант ИТС».
3: Иногда хочется все изменить. Выйти, наконец, замуж, прыгнуть с парашютом, заказать в пиццерийке куриные крылышки.
4: Да, теперь можно все и сразу. Картошка фри для детей, креветки, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
5: И Погорякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-00-128-20.
0: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь. 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
6: You are listening to Power Hit Radio.
7: Get the hits.

0: о погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Завтра нас ожидает, так скажем, не самая приятная погода. Главным словом вторника торжественно назначают дождь. Он будет сильным, долгим, и пик его интенсивности придется на ночные и утренние часы. В пару к нему синоптики добавляют северный, северо-западный ветер, и он тоже будет сильным. Ну и принимая во внимание все эти факторы, рассчитывать на тепло особо не стоит. Ночью 7-9, днем 10-12 тепла. Такой вот день нам с вами завтра предстоит пережить. Для того, чтобы как-то подсластить горькую пилюлю такого прогноза, скажу, что надолго ненастье в Мурманске не задержится. Уже в среду на небо вернется солнце, и хоть температуры останутся не особо высокими, а ветер северным, ощущения будут уже совершенно другими. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей, комиссионная продажа авто. Автомобили 2026 года в наличии и на заказ. Выкуп авто по рыночной цене. Цены удивляют. Фролова 24А и Кольский 27Б. 25-25-50. Today's Power Hit Radio.

0: Реклама.
1: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
2: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
1: Капитальный ответ. Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
3: Stay tuned on
4: Power.
3: Power
4: Hit Radio.
5: Can't think, can't sleep, can't breathe.

0: Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: D.O.D. и Изи Бизу. Careful.

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
2: Powerhit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
3: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
2: название треков,
3: голосование за самые понравившиеся,
2: передача сообщений в студию.
3: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Powerhit Radio.
2: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
4: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Powerhit Radio 488-442.
5: Лето вместе с Powerhit Radio 104.5. Powerhit.

0: Всем добрый вечер. С вами Соня Баженова. Это рубрика «Romantic Collection». Спонсор рубрики – АНО ДПО «Академия ТОП». Компьютерная «Академия ТОП» открывает набор на основное обучение. Бронь 21-52-72. «See you again» – эмоциональная песня, написанная в память о погибшем друге, с трогательным вокалом, мелодичным припевом. Трек написан как дань памяти актеру Полу Уокеру, который трагически погиб в автокатастрофе в 2013 году, и песня стала финальной точкой в фильме «Форсаж 7». Ее поставили в концовку как прощание с Брайаном О'Коннором, героем Уокера. Поэтому у трека как бы сразу два смысла. Это и саундтрек к фильму, и личный реквием. Причем Чарли Пут вложил в вокал еще и свою личную боль. Незадолго до этого он тоже потерял близкого друга в автоаварии. «See You Again» — это не просто хит, а настоящий культурный феномен. Трек знают даже те, кто далек от хип-хопа. Сначала была мелодия и вокал Пута, а уже потом Виз Халифа добавил свои куплеты в фирменной манере. Кстати, на момент пика, а это 2015 год, трек даже обогнал «Gangnam Style» по количеству просмотров. Сейчас счетчик давно ушел за миллиарды. Песня о светлой грусти «See You Again» — Виз Халифа и Чарли Пут.
1: It's

Спонсор рубрики представляет компьютерную академию ТОП. Открыт основной набор на осень. Дополнительное образование для маленьких студентов 7-14 лет. Робототехника, компьютерная грамотность, безопасность в интернете, разработка игр, английский язык и многое другое. Бронь 21 52 72.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды – доставка роллов и пиццы «Фарфор». Пока слушаете прогноз, «Фарфор» везет вам ужин. Скидка 700 рублей на заказ от 2500 рублей по промокоду «Прием». Завтра нас ожидает, так скажем, не самая приятная погода. Главным словом вторника торжественно назначают «дождь». Он будет сильным, долгим, и пик его интенсивности придется на ночные и утренние часы. В пару к нему синоптики добавляют северный, северо-западный ветер, и он тоже будет сильным. Ну и принимая во внимание все эти факторы, рассчитывать на тепло особо не стоит. Ночью 7-9, днем 10-12 тепла. Такой вот день нам с вами завтра предстоит пережить. Для того, чтобы как-то подсластить горькую пилюлю такого прогноза, скажу, что надолго ненастье в Мурманске не задержится. Уже в среду на небо вернется солнце, и хоть температуры останутся не особо высокими, а ветер северным, ощущения будут уже совершенно другими. Спонсор прогноза погоды «Фарфор». Роллы и пиццу «Фарфор» доставит прямо к вашему столу. Сделайте заказ от 2500 рублей, используйте промокод «Прием» и получите скидку 700 рублей. Мурманск.фарфор.ру. ИП Осипов Илья Олегович, Огрнип 314-511-011-2-3014. Listen up, everyone! Power Hit Radio.

0: Сейчас в Мурманске 20 часов. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Еще один час лета пролетел. Сделай следующий час ярким с Power Hydra.

0: Every day. Every hour. Music. New and fresh music. Power Hit Radio.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Феликс Ян и Омар Рудберг. Siren.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

0: New and fresh music. Every day and every hour. Power Radio. Heat Radio.
1: Power Heat Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Джек О, Джастин Джессо, Peace Side.

0: I like it.
1: Number one hit music station.
2: Power Hit Radio.

0: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: Smash Beat Rilla, Broken Angel.

0: Мурманское время 21 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: А часики-то тикают.

0: Listen up. Best music. New and fresh music. Power Hit Radio. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Swedish House Mafia и Luke Kelly. Happiness is so sad.

Летом на севере по звездам не сориентироваться. Слушайте Power. Все звезды здесь.

0: Get ready.
1: Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
2: Toby Rose, Two Pilots и One Trick Pony. Chemical.

0: северное лето. Оно такое разнообразное. Как музыка. На 104.5. На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Лето будет не всегда, но в ближайший час совершенно точно. Можете быть уверены в этом на 104.5%.

0: 23 часа в Мурманске. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-Сити».
0: Лето – это маленькая жизнь. Жизнь в стиле «Пауэр». Новый час «Саммер-хитов».

лето вместе с Power Hit Radio 104.5 Power Hit.

Контраст. Яркость. Насыщенность. Настрой свое лето вместе с Power Hit Radio.

0: На часах полночь. В Мурманск пришел новый день. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Летом важна каждая минута. Новый час летних хитов на Power Hit Radio.

That is so cool. Turn on Power Hit Radio.

Хоть на море, хоть в офисе, хоть на даче. Power Hit Radio. Саундтрек мурманского лета.

0: 104.5 104.5
1: Today's best music
2: FM
3: Power Hit Radio.

0: В Мурманске 1 час. Реклама.
1: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
0: Впереди целый час лета. Проведите его вместе с Power. Вам понравится.

This is Serge Devant. You're listening to Power Hit Radio.

0: Today's
1: hit music.
0: Hit music.
1: 104.5 FM. Power hit. Radio.
0: Radio.

Мурманское лето – это 3 месяца почти свободных дорог, 92 дня почти без снега и почти 2208 часов музыки.

Лето по-мурмански. Шторы на окнах, бойлер на полную. Радиоприемник на 104.5.

0: This is the radio station. This is Power Hit Radio.
1: Точное время 2 часа. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть».
1: Летнее время с Power Hit Radio летит не так быстро. Наслаждайтесь.

0: Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.
1: Heat Radio.
2: Check this out.
1: Power Hit Radio.

0: on my mind.
1: Today's hit music. Power Hit Radio. 3 часа в Мурманске. Реклама.
2: Узнайте первыми о стартах продаж в новых жилых комплексах Мурманска. Агентство недвижимости «Риэлт-сеть». Солнечный ритм этого лета. Новый час летних хитов.
1: Radio.